0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Китовые акулы – самые крупные рыбы планеты. За время своей жизни они фильтруют тонны воды. При этом, как и киты, китовые акулы не хищники, они питаются планктоном. Сегодня китовые акулы. Кожа китовой акулы прочнее стали. Она достигает 15 сантиметров в толщину и состоит из сверхплотного коллагена, покрытого миллионами острых кожных зубцов. Такая броня выдерживает колоссальное давление воды и защищает рыбу от укусов большинства хищников. У китовых акул нет костей. Их хрящи только немного укрепляются солями кальция в местах наибольших нагрузок. У китовой акулы около 3000 крошечных зубов, каждой длиной всего пару миллиметров, расположенных в 300 рядов. Эти зубы вообще не участвуют в питании и являются рудиментом. В отличие от китов, у китовой акулы нет китового уса. Она фильтрует воду через уникальные губчатые сита, расположенные между жаберными дугами. Большинство акул должны постоянно плыть, чтобы дышать. Китовая акула – одна из немногих, кто может стоять на месте и активно засасывать воду ртом. Чаще китовых акул видят близко к поверхности, но они регулярно совершают погружение в мезопелагрическую зону, так называемую, на глубину около 2000 метров, где температура воды близка к замерзанию. У китовых акул нет век, но их глаза защищены уникальным эволюционным механизмом. Их глазные яблоки усыпаны тысячами крошечных кожных зубцов. А при угрозе акула способна буквально втянуть глаза глубоко внутрь. Китовые акулы очень медленно растут. Зрелость у них наступает только к 30 годам, а общая продолжительность жизни достигает 100, иногда даже 130 лет. Китовые акулы – яйца живородящей рыбы. Самка может сохранять внутри себя сперму самца годами и развивать эмбрионы поэтапно, партиями. Внутри одной самки ученые находили до 300 эмбрионов на самых разных стадиях развития. И что на первом месте? Расположение белых пятен и полос на теле каждой китовой акулы уникально, как отпечатки пальцев человека. Поскольку пятнышек много, ученые идентифицируют особи с помощью алгоритмов распознавания созвездий, изначально созданных для космического телескопа Хаббл.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 июля – Международный день змеи. Эти существа – одни из самых древних и загадочных на планете. У них нет лап, но они стремительно передвигаются, не слышат звуков, зато ловят вибрации костями черепа, а запахи ощущают не носом, а языком. Змеи спят с открытыми глазами, а еще сбрасывают кожу, обновляясь. Эти чудесные способности сделали их персонажами многих сказок и мифов. На Земле более 4000 видов змей, самая маленькая – барбадосская узкоротая, всего 10 см в длину, а самая большая – гигантский сетчатый питон, до 10 метров. Среди змей есть и живородящие. Детеныши развиваются в яйце, которое задерживается в теле самки. Есть и змеи, которые размножаются без самцов, а их детеныши – полные клоны своей матери. Интересно, что в рассказе Артура Конан Дойля «Пестрая лента» есть неточности, связанные с поведением змей. Рептилия не могла слышать свист, и в советском фильме для правдоподобности персонаж еще и постукивал по стене, чтобы была вибрация. В рассказе змея спускается и поднимается по шнуру, что невозможно. Чтобы ползти, ей необходимо твердое основание. Пить молоко змея тоже не могла. Организм рептилии не усваивает лактозу.
2: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Лица, созданные с помощью искусственного интеллекта, вызывают больше доверия, чем живые. Ученые своими выводами встревожены. Ведь такое положение дел дает больше шансов онлайн-мошенникам обманывать людей. Результаты исследования недавно опубликовал Journal of Vision. Над экспериментом работали ученые Ланкастерского, Стэнфордского и Калифорнийского университетов. Они отметили, что создать достоверный аватар способен практически любой человек, даже не обладающий какими-то сверхъестественными техническими навыками. И это настораживает. Ученые уверены, важно распространять информацию и предупреждать о том, что такая доступность грозит увеличением числа мошеннических схем, завязанных на кражах персональных данных. Исследователи подчеркивают, что нейросети постоянно улучшают алгоритмы, а значит, лица, создаваемые с помощью искусственного интеллекта, могут привести к общему подрыву доверия в обществе.
3: Здравствуйте. Международный олимпийский комитет не станет менять свою позицию по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм. Об этом заявил представитель МОК, комментируя угрозу европейских стран остановить финансирование. 7 июля МОК приостановил отстранение Олимпийского комитета России и отозвал ограничения в отношении российских спортсменов. После этого 9 стран Европы – Польша, Швеция, Нидерланды, государства Балтии – предложили Еврокомиссии исключить МОК и другие спортивные организации, допускающие россиян и белорусов на турниры из программ финансирования Евросоюза, пишет РИА. Свердловская прокуратура следит за соблюдением прав жителей Ирбита, пострадавших от паводка. В Ирбите развернута мобильная приемная прокуратуры. Проводятся регулярные встречи с жителями. Сотрудниками проверяются условия в пунктах временного размещения. Также контролируется, как пострадавших снабжают едой, водой. В надзорном ведомстве также взяли на особый контроль вопросы, связанные с компенсацией пострадавшим, пишет «Комсомольская правда». Центробанк отнес Свердловскую область к отстающим регионам по росту реальной заработной платы. За последние 3 месяца она выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 1,4%. Это следует из доклада Главного управления Центрального банка. Свердловская область внесена в группу из 15 регионов с наименьшими значениями. Впрочем, в соседней Курганской области и вовсе произошло снижение на 1,3%. Ну а лидером стал Хабаровский край. Там рост составил 17,2%, пишет портал «Сигнал». На Среднем Урале за неделю резко подешевели огурцы-помидоры на 7,4% соответственно. Огурцы в среднем стоят 115 рублей за килограмм, помидоры 209. Почти на 2%, до 75 рублей в среднем подешевел картофель. Некоторые овощи, наоборот, за неделю выросли в цене. Так больше всего подорожал лук сразу на 4,5%, почти до 68 рублей. Морковь и капуста плюс 1%. Кроме того, почти на 2% стал дороже сахар. Теперь это в среднем 77 рублей за килограмм. Это обычная история. Начался сезон консервирования. Черногория может ввести визы для россиян с 1 октября этого года. Об этом сообщило местное издание «Дан» со ссылкой на источник. Издание отметило, что планы властей Черногории вступить в Евросоюз в 2028 году потребуют синхронизации визовой политики страны с объединением. Напомню, на данный момент граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Доллар на пятницу 78.32, евро 89.33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: Немецкий автоклуб «Адак», в котором состоит четверть Германии, посчитал реальную стоимость владения кроссоверами. Эксперты учли сервис, заправку, потерю цены при перепродаже. Главная сенсация – румынская «Дача», которую в России знают под брендом «Рено», взяла золото сразу в микро-, макро- и среднем классах. Электрический «Спринг», газовый «Дастер» и гибрид «Бикстер» по экономии обошли «Тойоту Айго Кросс», «Фольксваген Тирок» и «Тойоту RAV4». В премиум-сегменте лидирует электрический флагман «Киев-9», оставив позади Audi Q6 и Mercedes EQE. Электрокары и гибриды сейчас выгоднее больших дизелей, которые оказались в хвосте рейтинга из-за дорогого ТО. Еще один важный момент касается китайских брендов. При заманчивой цене в автосалоне они не попали в топ из-за быстрой потери стоимости.

Мечтал стать великим барабанщиком, сидел за барабанами по 5 часов в день. После армии Лепс вернулся в Сочи, играл в рок-группах, пел в барах и в кафе, в том числе в ресторане отеля «Жемчужина», где останавливаются звезды кинотавра. Известные музыканты не раз советовали ему срочно ехать в Москву, пробиваться к славе, но он долго не хотел. Прорывом и визитной карточкой стала песня «Натали». Сам Лепс называет себя исполнителем эстрадного рока. На сцене используют некоторые приемы Джо Кокера, например, подрагивание пальцев, стиль в одежде, а в начале карьеры даже выходил на сцену со стаканом, как Джо. У Лепса 2 брака и 2 развода и 4 детей, 3 дочери и сын. Но он по-прежнему мечтает о большой семье и задумывается о том, чтобы стать отцом еще раз, например, усыновить ребенка.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Тревожиться несколько дней подряд – это нормально. По крайней мере, с точки зрения действия нейронов головного мозга. Ученые обнаружили, какие именно частицы отвечают за выработку адреналина и способны удерживать состояние тревожности еще долгое время после происшествия. Это нейроны С1. А зная врага в лицо, можно с ним бороться. Эксперименты на мышах показали, что блокирование этих клеток буквально выключает у человека негативные последствия психологической травмы. Когда биологи попробовали искусственно заблокировать работу этих нейронов во время острого стресса, случилось чудо или научный прорыв. Реакция на опасность осталась прежней, а вот в последующие дни после стресса животные совершенно не испытывали отложенного чувства тревоги и гораздо легче переносили новые стрессовые ситуации. Таким образом, отключение нейронов С1 действует точечно. Оно убирает затяжную патологическую тревожность, но не нарушает базовые функции организма. Это открытие имеет огромное значение в вопросах лечения хронического стресса и посттравматического синдрома.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой, 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 км в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как Yideo и Super Soco.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ЛНР 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Си, 103.7 FM, 7 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 18, днем плюс 20-22. На радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Международный олимпийский комитет не станет менять свою позицию по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм. Об этом заявил представитель МОК, комментируя угрозу европейских стран остановить финансирование. 7 июля МОК приостановил отстранение Олимпийского комитета России и отозвал ограничения в отношении российских спортсменов. После этого 9 стран Европы – Польша, Швеция, Нидерланды, государства Балтии – предложили Еврокомиссии исключить МОК и другие спортивные организации, допускающие россиян и белорусов на турниры из программ финансирования Евросоюза, пишет РИА. Свердловская прокуратура следит за соблюдением прав жителей Ирбита, пострадавших от паводка. В Ирбите развернута мобильная приемная прокуратуры. Проводятся регулярные встречи с жителями. Сотрудниками проверяются условия в пунктах временного размещения. Также контролируется, как пострадавших снабжают едой, водой. В надзорном ведомстве также взяли на особый контроль вопросы, связанные с компенсацией пострадавшим, пишет «Комсомольская правда». Центробанк отнес Свердловскую область к отстающим регионам по росту реальной заработной платы. За последние 3 месяца она выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 1,4%. Это следует из доклада Главного управления Центрального банка. Свердловская область внесена в группу из 15 регионов с наименьшими значениями. Впрочем, в соседней Курганской области и вовсе произошло снижение на 1,3%. Ну а лидером стал Хабаровский край. Там рост составил 17,2%, пишет портал «Сигнал». На Среднем Урале за неделю резко подешевели огурцы, помидоры на 7,4% соответственно. Огурцы в среднем стоят 115 рублей за килограмм, помидоры 209. Почти на 2%, до 75 рублей в среднем подешевел картофель. Некоторые овощи, наоборот, за неделю выросли в цене. Так больше всего подорожал лук сразу на 4,5%, почти до 68 рублей, морковь и капуста плюс 1%. Кроме того, почти на 2% стал дороже сахар. Теперь это в среднем 77 рублей за килограмм. Это обычная история. Начался сезон консервирования. Черногория может ввести визы для россиян с 1 октября этого года. Об этом сообщило местное издание «Дан» со ссылкой на источник. Издание отметило, что планы властей Черногории вступить в Евросоюз в 2028 году потребуют синхронизации визовой политики страны с объединением. Напомню, на данный момент граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Доллар на пятницу 78.32, евро 89.33.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: А сейчас о погоде на радио Си. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии» – сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем облачная погода, небольшой дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: вами Радио Си, меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, сегодня уже пятница. То, что пятница наступает, тут сюрпризов не было. Многие ждут, когда же прекратятся дожди. Когда-то прекратятся, но не сегодня. Сегодня днем небольшой дождь, гроза и плюс 20-22, пока что плюс 18. Что хорошего на сегодня обещают астрологи? Об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 31 июля.
2: Сегодня в Кировском. Филе минтая в блоках. Свежемороженое 499,99 за килограмм. Сыр Маасдам. Брест-Литовск. В слайсах 169,99 за 130 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
5: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.
6: Этим летом много футбола.
7: А может, еще больше?
8: Фут больше!
6: Уральский фестиваль футбола 2026.
7: Семейный.
8: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
6: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
7: А вечером поем.
8: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
6: Вход бесплатный, 0+.
9: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Черри» и «Теннет» автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшая пробка на ИКАДе от Серовского тракта до моста через железную дорогу. Собирается транспорт на Шевской, Бакинский комиссаров, Донбасской и Бибели от Тепличной до Таватуйской. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
10: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
11: Радио «Си» 103,7 FM.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 7.18 в центре Екатеринбурга плюс 18, днем плюс 20-22, небольшой дождь и гроза. А сейчас на радиосе гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, не стоит заниматься вопросами, связанными с должностью или окладом. Вы точно проиграете. Тельцы, официальные дела примут серьезный оборот. Возможны задержки и сложности с регистрацией или получением документов. Близнецы, ваше обаяние вам не поможет. Полагайтесь на факты и здравый смысл. Раки, не стоит обманывать и приукрашивать свои компетенции. Правда о ваших навыках и знаниях все равно выплывет наружу. Львы, ваш личный авторитет поможет смягчить неприятные ситуации. Однако и ваши возможности не безграничны. Будьте осторожней. Девы, будет важна четкость мысли и корректность в общении. Ваши слова могут впоследствии обернуться против вас. Весы, дела или работы, связанные с недвижимостью или ценностями, могут принести конфликтные ситуации. Аккуратнее с чужими деньгами. Скорпионы, вы можете оказаться на распутье. Не то чтобы ситуация была критической, но все же придется принимать какое-то решение. Стрельцы, опасайтесь слишком сложных или слишком увлекательных идей. Они могут увести вас очень далеко от настоящей дороги. Козероги, известия могут задерживаться. Также вы пока не сможете увидеть реальных причин событий, не принимать решений. Водолеи, помехи и проверки возможны, но не станут для вас проблемой. Наоборот, они позволят вам самим расчистить мысли и разобраться в желаниях. Рыбы, вы почувствуете, что в каком-то деле наступил переломный или просто переходный момент. Смело шагайте вперед.
0: Ученые нашли еще 18 новых египетских гробниц. А там золотые языки. Подробности через пару минут на радиосе.

0: Радио Иси с вами. Доброе утро, хорошей пятницы. На часах 7.22 в центре Екатеринбурга плюс 18. А сейчас на Радио Иси с нами Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света на Радио Иси ООО агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Египте обнаружили 18 неизвестных ранее гробниц. Находка археологов располагалась на территории современного курорта Эль-Аламейн. Это на берегу Средиземного моря, примерно в сотни километров к западу от Александрии. Ученые предполагают, что гробницы относятся или к периоду правления династии Птоломеев, то есть с 305 по 30 годы до нашей эры, или к следующими за ними периоду Римской империи до 395 года нашей эры. Находка оказалась богатой на артефакты. Например, среди прочего, ученые обнаружили в гробницах 24 золотых языка. Они, предположительно, были символическими погребальными амулетами. Дело в том, что именно в указанные периоды древние египтяне вставляли мумиям в рты золотые языки. Они считали этот металл плотью богов и верили, что именно этот амулет способен помочь умершим общаться с высшими силами в загробной жизни. Правда, самих мумий в гробницах не оказалось. Ученые нашли лишь два человеческих скелета. И пока непонятно, подвергались ли они процессу мумификации.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: В Екатеринбурге 7.24, в центре города плюс 18. Сегодня днем небольшой дождь, гроза и плюс 20-22. Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошей пятницы.
4: Реклама.
8: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
10: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
12: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
13: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
14: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
15: «Ну, а ты?»
14: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
16: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
14: Так о чем мы?
16: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Телефон рекламной службы 235-09-05.
18: Радио Си.

0: песню, которая называется «По барам» или «Слегка навеселе», «Типси». Лучше, конечно, слушать ближе к вечеру, но и с утра в пятницу тоже ничего. Радио «Си» с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге половина восьмого, в центре плюс 18. Сейчас на радио «Си» новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания, три десятки, телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Россия, Китай и еще 27 стран подписали соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб организации разместится в Шанхае, где сегодня открывается конференция по ИИ. Губернатор Денис Паслер поручил Свердловскому правительству подготовить документы для выплат жителям, пострадавшим от паводка. В первую очередь нужно помочь людям, чье жилье пострадало, вывести мусор, восстановить дороги и провести дезинфекцию территории, сказал губернатор. Сегодня начинается масштабный ремонт на Новосвердловской ТЭЦ. Она будет остановлена до 27 июля. На это же время горячую воду отключат в Березовском, а также части зданий в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга, сообщает «Новый день». Синоптики спрогнозировали сильные дожди более чем в 20 регионах России на ближайшие два дня. Свердловская область в списке. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-1010. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем облачная погода, небольшой дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22. В Первоуральске плюс 19-21, в Нижнем Тагиле плюс 17-19, в Новоуральске плюс 16-18, в Краснотурьинске плюс 15-17.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня 17 июля, на часах 7:38. И уже минут через 5 на Радио Си расскажем про день эмодзи, который отмечается сегодня. Казалось бы, пара точек, скобочка, вот тебе и смайлик, но там все не так просто. Кому принадлежат все смайлики мира, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
3: Осмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08.
4: Подробности в салоне.

0: Продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Сегодня в Кировском. Кекс с цукатами апельсинчик. Режь хлеб. 169,99 за 500 граммов. Сметана классическая. Полевское. 89,99 за 350 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: На радио «Сия» ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Небольшая пробка на Московской от Обезной до Волгоградской. На Пархоменко от Весенней до Грибоедова. И пробки на Икаде в районе Серовского тракта и моста через железную дорогу. Самые загруженные магистрали. Ленина в сторону УПИ. Посмотрим, что будет через полчаса. Удачи вам в пути.
9: Реклама.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
11: Акция действует до 31 июля 2026 года.
12: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Иси с вами на часах 7.46. Доброе утро. В центре города плюс 19. Сегодня днем небольшой дождь, гроза и плюс 20-22. А сейчас на Радио Иси заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июля – Всемирный день эмодзи. Праздник появился в 2014 году. Эмодзи или эмоджи придумали в Японии еще в конце 90-х. «Э» значит «картинка», а «модзи» – «знак». Японский программист Сигетака Курита нарисовал 176 пиктограмм – графических смайликов для зарождающейся мобильной интернет-сети одного из японских операторов. Объем сообщений был небольшим – 250 знаков, и эмодзи стали настоящей палочкой-выручалочкой. Чуть позже картинки-знаки заметил француз Николя Лауфрани и стал экспериментировать с японскими эмодзи. Он создал знаменитые желтые значки и словарь эмотиконов. Придумал категории от эмоций до национальных флагов. Сейчас именно Лауфрани владеет авторскими правами на любые изображения смайлика. В массовую культуру эмодзи привела компания Apple. В середине 2000-х внедрила их в свою операционную систему и сделала ставку на общение в соцсетях с помощью смайликов.
1: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Екатеринбурге без 5.8. С 8 до 9 на Радио Си будем проверять вашу внимательность. Как только вы заметите, что я где-нибудь ошибусь, дозванивайтесь на Радио Си по телефону 235-103.7, рассказывайте, где была ошибка, как нужно правильно, и за свою внимательность получаете пару билетов на концерт «Мировые хиты» 23 июля от «Люмисфера». Вечер в атмосфере 3000 свечей и звездного неба для лиц старше 6 лет. Вашу внимательность на Радио Си проверяем с 8 до 9, телефон 235-103.7. Насколько массовым вчера был крестный ход, об этом на Радио Си в новостях через 5 минут, а еще узнаем, насколько быстро починили трамваи, которые встали сегодня на проспекте Ленина. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31.07.2026 года.
5: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
6: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
7: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООСЗ «Астропарк».
8: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» «Дивс» 0+.
9: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
10: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
11: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
12: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
13: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
14: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
15: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Радио СИ 103,7 FM. В Екатеринбурге 8.01, в центре плюс 19, днем плюс 20-22. На Радио СИ новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Тысячи верующих минувшей ночью прошли крестным ходом от храма на Крови до монастыря на Ганиной Яме. Начало шествия задержалось почти на час, вышли около 3 часов ночи. Сейчас паломники уже дошли до места, они преодолели 20 километров. Большой крестный ход – главное событие традиционного фестиваля православной культуры «Царские дни», который каждый год проходит в Екатеринбурге в годовщину расстрела семьи последнего российского императора. В центре Екатеринбурга сегодня утром встали трамваи, и многим екатеринбуржцам тоже пришлось долго идти пешком, чтобы добраться до работы. На проспекте Ленина сломался трамвай 18-го маршрута, за ним встали остальные. На место оперативно прибыла ремонтная бригада Гортранса, пишет Е1. В парке Маяковского в эту субботу можно будет проверить здоровье. 18 июля на детской железной дороге развернут площадку фестиваля «Город здоровья». Можно будет пройти ряд медицинских обследований, маммографию, флюорографию, онкоскрининг, дерматоскопию, экспресс-тест на ВИЧ и измерение внутриглазного давления. Для детей предусмотрели отдельную зону оценки здоровья зубов. На площадке будут не только врачи. ИИ-ассистент «Гигадок» за несколько секунд определит более 17 показателей здоровья. Правительство России одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято на заседании Кабмина под председательством Михаила Мишустина. Оно призвано сдержать рост цен на бензин, дизель на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и АПК в период уборочной кампании. Ранее власти ввели полный временный запрет на экспорт дизеля, бензина, авиакеросина, а также снизили нормативы обязательных биржевых продаж для насыщения внутреннего рынка. Флаг СССР, который побывал на Луне, продали на аукционе Сотбис. Новый владелец заплатил за космический лот 102 тысячи долларов, около 8 миллионов рублей. В ходе торгов цена лота выросла более чем в 10 раз. Стартовая оценивалась в сумму от 7 до 10 тысяч долларов. Флаг размером 10 на 15 сантиметров принадлежал астронавту Базу Олдрину. На правом верхнем углу предмета есть надпись «Побывал на Луне на борту Аполлона-11» и подпись Олдрина. Доллар на пятницу 78.32, евро 89.33.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19, сегодня днем облачная погода, небольшой дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. У нас есть новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Похоже, приходит конец монополии китайских автобрендов на ремонт. Госдума одобрила важные поправки к закону о защите прав потребителей, которые обяжут автопроизводителей передавать независимым сервисам техническую документацию. Речь идет о сервисных мануалах, схемах и кодах доступа к программному обеспечению. Обязанность действует в течение всего срока службы товара, а если он не установлен, в течение 10 лет со дня продажи потребителю или с момента снятия с производства. Раньше европейские, японские и корейские марки предоставляли эти данные добровольно в рамках своей коммерческой практики. Однако китайские концерны мануалы сторонним СТО принципиально не передают, из-за чего сложный ремонт вне дилерской сети стал почти невозможен. Иногда доходит до абсурда. В обычном сервисе машине могут без проблем заменить разбитую фару или лобовое стекло, но автомобиль отказывается ехать, выдавая ошибку. Мнение экспертов. Закон должен вернуть на рынок здоровую конкуренцию и снизить цены на обслуживание. Но у отрасли остаются вопросы к механизмам контроля. Пока не ясно, как именно государство будет принуждать зарубежные компании открывать доступ к закрытым базам. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2027.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: С вами Радио Си. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 17 июля. 8 часов и 9 минут в Екатеринбурге. В центре плюс 19. Сегодня днем умеренный дождь, гроза и плюс 20-22. Минут через 10 на Радио Си узнаем, за сколько миллионов долларов был продан первый рисунок Железного Человека. Бывает такое. И еще мы поиграем в день рождения каждый день. Держите наготове телефоны. Номер Радио Си 235-103.7. Если вы без ума от турецких сериалов, сегодняшний приз вам очень пригодится. Еще у нас впереди Регина, Day by Day, а также группа Сплин с песней «Начинаем зимовать». Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей пятницы.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: И тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
4: Рубиться в игровые автоматы в Радуга Лэнд. Вместе!
3: Летать в аэротрубе Simple Fly.
4: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радуга Лэнд.
3: Вместе! Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радуга Лэнд на сайте radugadefisland.ru.
5: Радуга Лэнд. Репина 94. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: Сегодня в Кировском. Печенье Орео. В ассортименте 69,99 за 95 граммов при покупке от двух упаковок. Колбаса молочная «Черкашин» и «Партнер». 229,99 за 350 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Черри» и «Теннет» автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Пархоменко от Весенней до Грибоедова, на Машинной от Переходного переулка до Щерса, на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна и на Икаде в районе Серовского тракта и на Икаде от Садов до реки Решетка. Самые загруженные магистрали Репина из центра, Ленина в обе стороны.
8: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
9: Радио «Си» 103,7 FM.

0: уже проснулись. А некоторые успевают дозваниваться на радио Си, замечая ошибки и получая призы. До нас уже дозвонилась Юлия Шаламова.
1: Доброе утро. Мне кажется, вы ошиблись.
0: Как же?
1: Вы сказали «Сплин, начинаем зимовать», а песня у них «Остаемся зимовать».
0: Начинать пока рано. Да и оставаться тоже, да?
1: Да, да. Ну, погода, кстати, что-то намекает.
0: Ну нет, еще есть...
1: Да, скоро зима.
0: Остается еще... уверенность, что все-таки лето к нам вернется, а как иначе?
1: Да, ну мы тоже надеемся, да.
0: Пока еще дожди, конечно, в прогнозе, но все-таки лето продолжается.
1: Вот.
0: Вода пока не замерзает.
1: Очень хорошо, что пока не замерзает.
0: Юля, чувствую, что вы в хорошем настроении в пятницу утром. Значит,
1: я дозвонилась, ура.
0: А значит, еще и пятница пройдет хорошо, и выходные тоже неплохо.
1: Очень хорошо, надеюсь.
0: Есть уже план на выходные?
1: Отдыхать.
0: Несмотря на дождливую погоду?
1: Конечно, обязательно.
0: Прекрасно. За свою внимательность получаете пару билетов на концерт под открытым небом «Люмисфера» в атмосфере тысяч свечей.
1: Здорово, очень хорошо. Спасибо вам большое.
2: Реклама.
3: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Ваша внимательность уж, если проверяем, то по будням с 8 до 9. И уж точно каждое буднее утро в 8:20 примерно определяем играющую дату. В день рождения каждый день. Начнем играть через 3 минуты. Держите наготове телефоны, номер радио Си 235-103.

0: Радио Си с вами, доброе утро. 8.22 в Екатеринбурге на Радио Си начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и дозвонившись первым, получите пару билетов на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы» для лиц старше 12 лет. Будьте внимательны, сегодня с нами играют все, кто родился 22 мая. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 22 мая. Телефон Радио ИСИ 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света на Радио ИСИ. ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первые изображения железного человека продали за рекордную сумму в 3 миллиона 875 тысяч долларов. Речь идет об оригинальном рисунке художника Дона Хека из комикса Marvel за март 63-го. Подобные раритетные иллюстрации сегодня встречаются редко, именно поэтому и вызывают такой ажиотаж. Лот действительно оказался весьма конкурентным. Сразу 6 участников аукциона продолжали повышать цену даже после того, как она перевалила за 3 миллиона долларов. И в итоге «Железный человек» стал самым дорогим произведением комиксного искусства. Его предшественник – «Человек-паук в черном костюме». Рисунок был опубликован в 1984-м, на нем и этот супергерой был представлен впервые. 4 года назад иллюстрацию купили также на аукционе за 3 миллиона 360 тысяч долларов, но «Железный человек» оказался дороже.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: В Екатеринбурге 8.24, в центре города плюс 20, сегодня днем плюс 20-22, небольшой дождь и грозы. Радио Си с вами, доброе утро, хорошей пятницы.
4: Реклама.
7: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-defispark.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
14: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
15: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
14: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
16: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук, 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
20: Телефон рекламной службы 235 0905.
21: Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты. 8.31 в Екатеринбурге на Радио Си проходит игра. День рождения каждый день. И с нами сегодня играет Кайнова Евгения. Женя уже на работе. Жень, а что делаете? Где работаете?
1: В школе работаю.
0: Ух ты. А у вас и в каникулы тоже много работы?
1: Не без этого.
0: Но можно не к восьми. Но можно не к восьми, да, приходить? Чуть попозже.
1: Чуть попозже, да. Дисциплина не такая летом.
0: Слушайте, а вот когда школьные звонки отгремели, что в школе происходит?
1: Отчеты. Празднуем. Радуемся, что каникулы.
0: То есть вы тоже каникулам рады?
1: Конечно. Больше, наверное, даже, чем дети.
0: Самое главное. Жень, сегодня еще есть повод для радости. Быстрее всех дозвонились на Радио Си. А, турецкие сериалы любите?
1: Да, смотрела.
0: Смотрели? Успевали? Сегодня получаете пару билетов на шоу саундтрека в турецкие сериалы.
1: О, как здорово. Зимородок смотрела и Великолепный век смотрела.
0: Вот как раз то, что нужно. Приходите.
1: Спасибо большое.
0: Немного информации на правах рекламы. В живом исполнении симфонического оркестра для вас прозвучат композиции сериалов «Великолепный век», «Зимородок», «Клюквенный щербет» и других. Встречаемся 6 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 12 лет.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем мы каждое буднее утро, так что после выходных в понедельник в 8.20 на Радио Си будем снова определять играющую дату. Сейчас на Радио Си новости. Елена Пипия.
4: Доброе утро. Евросоюз запретил туроператорам рекламировать и хоть как-то продвигать российское направление. Об этом рассказала РИА Новости португальский юрист. Европейцам, желающим посетить Россию, приходится все делать самостоятельно. Крестный ход прошел от храма на крови до Ганиной ямы. Тысячи верующих преодолели около 20 километров. Паломники шли всю ночь, сообщает Е1. Сильные дожди в Свердловской области должны прекратиться на следующей неделе. Циклон, определяющий погоду на Урале, начал медленное движение в Сибирь. По прогнозу метеоролога Алексея Пулина, последние сильные дожди

0: 22. В Асбесте тоже плюс 20-22. В Полевском плюс 23-25. В Каменске-Уральском плюс 24-26.
1: Реклама.
2: Алло, кто это?
3: Это ты из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
3: Еще бы. Сама скоро оценишь.
2: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Badrin Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио ИСИ очень категоричная Шер. Все или ничего. All or nothing. В Октябрьске без 29. Сложно себе представить, но в начале 80-х была найдена семья отшельников в Сибири, которые жили вдали от цивилизации. Их нашли совершенно случайно. По их фамилии Лыковы даже называли потом некоторые новые районы в городах, самые отдаленные, например, Лыковка. Как долго Лыковы жили в тайге и чем занимались, узнаем минут через 5 на радио ИСИ.
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
3: Осмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08. Подробности в салоне.

0: живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55-55.
3: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в Летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля – симфония в парке. 23 и 24 июля – мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.

0: Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
1: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
4: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Пархоменко от Краснопрудной до Грибоедова, на Викулова от Металлургов до Крауля, на Объездной от Громова до Амундсена и на Московской от Объездной до Волгоградской. Еще пробка на Трудовой Губакинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали – Малышева в сторону ЖБИ, восточное в направлении ЦПКЮ, Космонавтов в центр.
5: Реклама.
6: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. В Эхтеморге 8.48, в центре плюс 19, сегодня днем плюс 20-22. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июля 1982-го журналист Василий Песков впервые посетил таежный тупик, хижину семьи сибирских отшельников Лыковых. Журналисту рассказал о них красноярский краевед Николай Журавлев, а тот узнал от геологов. Летом 78-го пилоты вели разведку железорудных залежей верховья реки Абакан в безлюдной тайге в Хакасии. И вдруг на склоне горы увидели огород. До ближайшего селения вниз по реке было 250 километров и ни одной дороги. Супруги-старообрядцы ушли в тайгу более 40 лет назад. Родили 4 детей, жили автономно, огонь добывали кресалом, жгли лучи. Летом ходили босые, зимой в обуви из бересты. Выращивали картошку, лук, репу, горох и рожь, а из конопли ткали и шили одежду. Не знали ни соли, ни хлеба. Когда Лыковых нашли геологи, их было 5. Пожилой отец, 2 дочери и 2 сына. Но журналист Песков застал только 2. Отца и младшую дочь Агафью. Остальные скоропостижно умерли. В 88-м и Агафья осталась одна, она так и живет в тайге. В 2021-м первым ей построил новый дом бизнесмен и благотворитель Олег Дерипаска.
1: Радио Си. Золотые хиты.

0: Радиоси с вами на часах 8:54 в центре Екатеринбурга плюс 19. Новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Что это такое, как это будет и когда появится, узнаем минут через 5 на радиоси в новостях. Ну а с 9 до 10 на радиоси будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на радиоси.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, выгодно ли отдать застройщику квартиру по предложенной цене, взамен получив новостройку? Да, это удобно, но не всегда выгодно. Строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья, и бывает, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная. Рекомендую заглянуть на консультацию в «Диал». У нас бывают ситуации, когда мы продали квартиру тысяч на 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для клиента. Тут важно проконсультироваться, как правильно себя вести с застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже. У вас есть выбор, с кем продавать? Начинайте просто со звонка в «Диал». Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22-22-181 в Екатеринбурге.
1: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
3: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени.
4: И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
6: Он и она.
7: Гармония любви.
6: Он, она и...
7: Гармония семьи.
8: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
9: Гармония.
10: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
11: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
12: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэлла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
13: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си. ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
15: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 19. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО АН Астра, жилой дом «Футурист».
1: Доброе утро. Губернатор Денис Паслер поручил начать подготовку документов для выплат жителям, пострадавшим от паводка. В первую очередь нужно помочь людям, чье жилье пострадало, собрать, вывести мусор, восстановить дороги, провести дезинфекцию территорий. По словам главы региона, процесс был эффективно настроен в Кушве. И уже сегодня люди, чье жилье пострадало от урагана, получат сертификаты на новое жилье. Аналогично должно быть во всех муниципалитетах, где люди имеют право на выплаты, написал Паслер в своих соцсетях по итогам встречи с жителями, пострадавшими от паводка. Жара вернется в Екатеринбург на следующей неделе. Со среды по пятницу температура будет держаться на отметке плюс 29 градусов. Такой прогноз дает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». Сегодня центр циклона, который определял погоду на Среднем Урале в последние дни, уйдет в Западную Сибирь. Осадки пока продолжатся, но понедельник должен стать последним дождливым днем в Екатеринбурге, пишет газета «Коммерсант». В Миноборнауке предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Предполагается, что такие комнаты будут комфортнее обычных общежитий, но сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируется провести с 2027 по 2030 годы. При этом эксперты отмечают, что новые гостиницы не должны привести к сокращению числа обычных мест в общежитиях и к отказам студентам в заселении. 32-летний экс-форвард Акбарса Александр Барабанов подписал двухлетний контракт с екатеринбургским автомобилистом. Соглашение рассчитано на два сезона до конца мая 2028 года, сообщили в клубе. Барабанов – воспитанник системы СКА. В составе петербургского клуба он дважды выигрывал Кубок Гагарина в 2015 и 2017 годах. Кроме того, нападающий неоднократно привлекался в сборную России. С 2020 провел 4 сезона в НХЛ. В 2024 году стал игроком казанского Акбарса. Компания Hyundai зарегистрировала в России 4 новых товарных знака. 2 Hyundai и 2 Genesis. Это помогает защитить бренд, но пока не означает, что автоконцерн возвращается на российский рынок, поясняет агентство ТАСС со ссылкой на автоэкспертов. Доллар 78.32, евро 89.33.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ИП «Титова» Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем облачная погода, небольшой дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: Златопечка. Вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошие пятницы. Сегодня пятница для многих долгожданная, пусть и с дождливым прогнозом от синоптиков. Днем будет плюс 20-22, умеренный дождь и возможны грозы. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, об этом минут через пять на Радио Си. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем тайм-карту в парк Радуга-Ленд и сертификат на полет в аэротрубе для лиц старше 4 лет. А вопрос сегодня вот такой. Каждый четвертый из нас пустит туда гостей только после тщательной уборки. Получается, большинство запустит, если даже там не прибрано. Какое же это место? Принимаем по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103.7. Каждый четвертый из нас пустит туда гостей только после тщательной уборки. Получается, большинство запустит туда, даже если будет не прибрано. Какое это место? По одному варианту. Телефон Радио Си 235-103.7. Удачи вам.
1: Реклама. Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
2: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинос.
3: Акция от дилерского центра Регинос на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинос.
4: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
5: РЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк», Репина 94.
6: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полный грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Tuts Quiz. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com. 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, пробка на Пархоменко от Краснопрудной до Грибоедова, на Викулова от Металлургов до Крауля, на Московской от Обезной до Волгоградской, на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали: восточная в сторону ЦПКИО, московская в направлении к Обезной, Репина в обе стороны.
8: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
9: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:15 разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Каждый четвертый из нас пустит туда гостей только после тщательной уборки. Получается, большинство запустит, даже если там не прибрано. Какое это место? Принимаем по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103-7.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Это кухня.
0: Это кухня? А почему кухня?
1: Потому что там всегда не прибрано, если гости.
0: Ну ладно, не прибрано. Как это не прибрано? У вас не прибрано на кухне?
1: Не знаю даже.
0: Я думал, будем дольше гадать сегодня. Назовем какие-нибудь еще места. Но кухня – это в самую точку. Разгадали? Невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Мы выиграли.
2: Ура! Спасибо.
0: Вы выиграли в невероятном вопросе. Сколько вас там? Кто с нами играет сегодня? Как вас зовут?
2: Меня зовут Маша. Это моя мама Елена. Она разгадала невероятный вопрос на радио Си.
0: Ага.
2: Ура-ура.
0: Маша и Елена. То есть вы, в принципе, сходитесь, да, во мнении, что если на кухне не прибрано, то в основном ничего страшного.
2: Ну да, все равно там все накрошат.
0: Ага.
2: Ставить уронят под стол, грязную посуду поставят. Да, что такое?
0: Добавят. Хорошо. А как часто гостей принимаете?
2: Ну, так бывает, да, часто.
0: То есть гости ходят, хорошо. А то есть у вас поводы есть такие, дни рождения и просто посиделки?
2: У нас есть тоже повод.
3: Нам даже повод не надо.
0: Без повода приглашаете гостей. Здорово. Маша и Елена, поздравляю вас. Сегодня такой семейный у вас подряд. Разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Получаете тайм-карту в парк Радуга Ленд и сертификат на полет в аэротрубе для лиц старше 4 лет.
2: Мы рады, нам больше 4 лет.
3: И мы пойдем туда.
0: Сможете полетать в аэротрубе вместе.
2: Это здорово.
0: А потом в гости всех позвать.
2: Мы Игорьковы из Косулина разгадали невероятный вопрос на Радио Си.
4: Реклама.
5: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
6: Рубиться в игровые автоматы в Радуга Ленд. Вместе.
5: Летать в аэротрубе Simple Fly.
6: Вместе. Пройти все аттракционы в Радуга Ленд. Вместе.
5: Прожить лето по-настоящему. Вместе. Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радуга Ленд на сайте radugadefisland.ru.
4: Радуга Ленд. Репина 94.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже после выходных с 9 до 10. А сейчас на Радио Си гороскоп на сегодняшнюю пятницу, 17 июля.
4: Для слушателей старше 12 лет.
7: Астрологический прогноз.
8: Доброе утро. Вен, не стоит заниматься вопросами, связанными с должностью или окладом. Вы точно проиграете. Тельцы, официальные дела примут серьезный оборот. Возможны задержки и сложности с регистрацией или получением документов. Близнецы, ваше обаяние вам не поможет. Полагайтесь на факты и здравый смысл. Раки, не стоит обманывать и приукрашивать свои компетенции. Правда о ваших навыках и знаниях все равно выплывет наружу. Львы, ваш личный авторитет поможет смягчить неприятные ситуации. Однако и ваши возможности не безграничны. Будьте осторожней. Девы, будет важна четкость мысли и корректность в общении. Ваши слова могут впоследствии обернуться против вас. Весы, дела или работы, связанные с недвижимостью или ценностями, могут принести конфликтные ситуации. Аккуратнее с чужими деньгами. Скорпионы, вы можете оказаться на распутье. Не то чтобы ситуация была критической, но все же придется принимать какое-то решение. Стрельцы, опасайтесь слишком сложных или слишком увлекательных идей. Они могут увести вас очень далеко от настоящей дороги. Козероги, известия могут задерживаться. Также вы пока не сможете увидеть реальных причин событий, не принимать решений. Водолеи, помехи и проверки возможны, но не станут для вас проблемой. Наоборот, они позволят вам самим расчистить мысли и разобраться в желаниях. Рыбы, вы почувствуете, что в каком-то деле наступил переломный или просто переходный момент. Смело шагайте вперед.
0: В Египте нашли 18 новых гробниц, а в них золотые языки. Об этой необычной находке минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 9 часов и 24 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Египте обнаружили 18 неизвестных ранее гробниц. Находка археологов располагалась на территории современного курорта Эль-Аламейн. Это на берегу Средиземного моря, примерно в сотни километров к западу от Александрии. Ученые предполагают, что гробницы относятся или к периоду правления династии Птоломеев, то есть с 305 по 30 годы до нашей эры, или к следующими за ними периоду Римской империи до 395 года нашей эры. Находка оказалась богатой на артефакты. Например, среди прочего, ученые обнаружили в гробницах 24 золотых языка. Они, предположительно, были символическими погребальными амулетами. Дело в том, что именно в указанные периоды древние египтяне вставляли мумиям в рты золотые языки. Они считали этот металл плотью богов и верили, что именно этот амулет способен помочь умершим общаться с высшими силами в загробной жизни. Правда, самих мумий в гробницах не оказалось. Ученые нашли лишь два человеческих скелета. И пока непонятно, подвергались ли они процессу мумификации.
1: Реклама.
3: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: В Екатеринбурге 9.26, в центре города плюс 20. Сегодня днем умеренный дождь, гроза и плюс 20-22. Радио Си с вами. Доброе утро, хорошей пятницы.
1: Реклама.
5: Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
10: Застройщики и группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
9: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
11: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eu.rf. Для зрителей старше 6 лет.
12: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 9.32 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. А сейчас на Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания, три десятки, телефон 310-1010.
1: Доброе утро. В России стало меньше киберпреступлений. За полгода снижение на 120 тысяч или на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Минцифры связывают это с новыми мерами защиты, пишет российская газета. Из-за паводка в Свердловской области перекрыли еще две дороги. В Туринском районе участок с 3 по 4 километр трассы Городище-Первино. В Серовском районе закрыли движение на 148 километре дороги Серов-Сосьва-Гари, пишет Ядин. Про Невьянскую башню сняли документальный фильм для проекта на канале «Культура». Лента рассказывает о династии Демидовых, в том числе об Акинфе Демидове, почему приказу и была построена башня, сообщает агентство ЯН. Египет с 1 августа вводит цифровые визы для туристов. Нововведение запустят в тестовом режиме в аэропорту Каира. Будет QR-код вместо бумажных марок наклеек, сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость визы – $36. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы.

0: на радио Си Хузер, Take Me to Church, на часах 9:38 и минут 20 назад на радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня говорили про одно место, куда каждый четвертый из нас пустит гостей только после тщательной уборки. Получается, большинство запустит, даже если там не прибрано, и это место — кухня! Кухня очень гостеприимное место, даже если там не прибрано. Новый невероятный вопрос на радио Си будем разгадывать после выходных в понедельник с 9 до 10.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?

0: Мы построили катапульту.
1: Но она не работает.
0: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
1: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
1: Да! Ура!
3: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассы города 12+.
2: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
3: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
4: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Пархоменко от Весенней до Грибоедова. На Викулова от Металлургов до Крауля. На Большакова от 8 марта до Серова. На проезжей от Губахинской до Укромного переулка. И на Сибирском тракте от Буторина до Базового. Самые загруженные магистрали «Восточная» в обе стороны и «Ленина» в обе стороны.
5: Реклама.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
7: Акция действует до 31 июля 2026 года.
8: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Хорошая нам всем пятница. На часах 9:46 в центре Екатеринбурга плюс 20. И похоже, что собирается дождь. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Там сегодня речь про день эмоджи, отмечающийся сегодня. Казалось бы, все просто. Пара точек, скобочка, вот тебе смайлик. Но в истории появления эмоджи все не так просто. Кому принадлежат все смайлики мира? Узнаем прямо сейчас.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 17 июля – Всемирный день эмодзи. Праздник появился в 2014 году. Эмодзи или эмоджи придумали в Японии еще в конце 90-х. «Э» значит «картинка», а «модзи» – «знак». Японский программист Сигетака Курита нарисовал 176 пиктограмм графических смайликов для зарождающейся мобильной интернет-сети одного из японских операторов. Объем сообщений был небольшим, а 250 знаков, и эмодзи стали настоящей палочкой-выручалочкой. Чуть позже картинки-знаки заметил француз Николя Лауфрани и стал экспериментировать с японскими эмодзи. Он создал знаменитые желтые значки и словарь эмотиконов, придумал категории от эмоций до национальных флагов. Сейчас именно Лауфрани владеет авторскими правами на любые изображения смайлика. В массовую культуру эмодзи привела компания Apple. В середине 2000-х внедрила их в свою операционную систему и сделала ставку на общение в соцсетях с помощью смайликов.
1: Радио Си.

На радио СИ не забываем про музыкальные новинки. Только что One Republic, которые не слишком часто нас радуют музыкальными новинками, но когда это случается, это приятно. Need Your Love называется хит, к нему мы обязательно вернемся. В Екатеринбурге без 5:10. Какой случай произошел на днях в аэропорту в Армении? Об этом на радио СИ в новостях через 5 минут. А сейчас музыка, понятная, без слов, на радио СИ.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 20. Сегодня днем плюс 20-22. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. В Армении задержали россиянина по подозрению в кибермошенничестве. Александр Ермаков был задержан в Ереванском аэропорту. Родственники утверждают, что силовики перепутали его с тёзкой, инициалы которого находятся в базе Интерпола, сообщает РИА. Россиянин с таким же именем и фамилией числится в розыске как хакер, который стоит за множеством кибератак по всему миру. По словам близких Ермакова, Александр отдыхал с семьей в Армении. Он не имеет ничего общего с выдвинутыми против него обвинениями. Ранее он работал в системе Федеральной службы исполнения наказания. Ермаков в СИЗО, его защита направила обращение в СКР, Генпрокуратуру и МИД с просьбой посодействовать в его освобождении и возвращении на родину. 44 тысячи паломников молились на главных богослужениях и шли крестным ходом до Ганиной ямы минувшей ночью. Этой цифрой поделились в Екатеринбургской епархии, сообщает Е1. В прошлом году в ночном богослужении и крестном ходе поучаствовали около 25 тысяч человек, сообщает портал 66.ru. С 17 по 27 июля на Новосвердловской ТЭЦ пройдет масштабный ремонт. Для этого требуется полностью остановить станцию и отключить потребителей в городе Березовском, а также часть зданий в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. Как сообщили агентству «Новый день» в пресс-службе филиала Т+, за 10 дней специалисты проведут диагностику, ремонт основного и вспомогательного оборудования, сформируют запас топлива, материалов, работы и прекращение горячего водоснабжения. Снабжение согласованы с мэрией. В Екатеринбурге появится стрит-арт, посвященный Евгению Горинбургу и Николаю Калиде. Уральские художники реализуют свой проект в рамках фестиваля стрит-арта «Стенография» на поверхности шумопоглощающего забора на Макаровском мосту. Работа будет большая, длиться будет долго, рассказали организаторы. Напомню, драматург и основатель Калида театра Николай Калида скончался после тяжелой болезни 2 марта. Музыкант и продюсер, основатель фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Горинбург умер 22 апреля из-за проблем с сердцем. Нейросеть теперь будет выявлять прогульщиков в вузах. Искусственный интеллект будет анализировать посещаемость через камеры в аудиториях. На базе этих данных вуз увидит статистику посещаемости конкретной лекции или семинара. Система также сможет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека, сообщает агентство ТАСС. Доллар сегодня 78.32, евро 89.33.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: На радио Си о погоде, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 20, сегодня в течение дня облачная погода, небольшой дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас у нас есть минута, чтобы узнать новости из мира автомобилей. Спонсор «Минута драйва» на Радио Си ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Похоже, приходит конец монополии китайских автобрендов на ремонт. Госдума одобрила важные поправки к закону о защите прав потребителей, которые обяжут автопроизводителей передавать независимым сервисам техническую документацию. Речь идет о сервисных мануалах, схемах и кодах доступа к программному обеспечению. Обязанность действует в течение всего срока службы товара, а если он не установлен, в течение 10 лет со дня продажи потребителю или с момента снятия с производства. Раньше европейские, японские и корейские марки предоставляли эти данные добровольно в рамках своей коммерческой практики. Однако китайские концерны мануалы сторонним СТО принципиально не передают, из-за чего сложный ремонт вне дилерской сети стал почти невозможен. Иногда доходит до абсурда. В обычном сервисе машине могут без проблем заменить разбитую фару или лобовое стекло, но автомобиль отказывается ехать, выдавая ошибку. Мнение экспертов. Закон должен вернуть на рынок здоровую конкуренцию и снизить цены на обслуживание. Но у отрасли остаются вопросы к механизмам контроля. Пока не ясно, как именно государство будет принуждать зарубежные компании открывать доступ к закрытым базам. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2027.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. За окном даже пробивается солнце сквозь тучи периодически, и это не может не радовать. Хотя сегодня в прогнозе есть и небольшой дождь, и гроза, и будет тепло. Плюс 20-22 в центре, Екатеринбурга сейчас плюс 20. Если у вас есть старые журналы, комиксы, не стоит их выбрасывать. Тут недавно продали за несколько миллионов долларов первую иллюстрацию «Железного человека». Подробнее об этом минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Футбольше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
6: Семейный.
7: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
7: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
4: Вход бесплатный. 0+.
8: Сыр-сырка!

0: Сливки – твое греческое настроение.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner6+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио «Си».

0: Радио Си, золотые хиты. 10:21 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. Впереди у нас Оливия Дин и музыкальная новинка So Easy. А прямо сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света на Радио Си, ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первое изображение железного человека продали за рекордную сумму в 3 миллиона 875 тысяч долларов. Речь идет об оригинальном рисунке художника Дона Хека из комикса Marvel за март 63-го. Подобные раритетные иллюстрации сегодня встречаются редко, именно поэтому и вызывают такой ажиотаж. Лот действительно оказался весьма конкурентным. Сразу 6 участников аукциона продолжали повышать цену даже после того, как она перевалила за 3 миллиона долларов. И в итоге «Железный человек» стал самым дорогим произведением комиксного искусства. Его предшественник – «Человек-паук в черном костюме». Рисунок был опубликован в 1984-м. На нем и этот супергерой был представлен впервые. 4 года назад иллюстрацию купили также на аукционе за 3 миллиона 360 тысяч долларов. Но «Железный человек» оказался дороже.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
1: Радио Си.

0: на радио Си Мэйя о том, что есть вещи иногда поважнее денег. All but the money. 10:29. В Эхимурге в центре города плюс 20, днем плюс 20-22. Впереди у нас Evanescence, Bring Me to Life. А прямо сейчас на радио Си новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Россия, Китай и еще 27 стран подписали соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб организации разместится в Шанхае, где сегодня открывается конференция по ИИ. Губернатор Денис Паслер поручил Свердловскому правительству подготовить документы для выплат жителям, пострадавшим от паводка. В первую очередь нужно помочь людям, чье жилье пострадало, вывести мусор, восстановить дороги и провести дезинфекцию территории, сказал губернатор. Сегодня начинается масштабный ремонт на Новосвердловской ТЭЦ. Она будет остановлена до 27 июля. На это же время горячую воду отключат в Березовском, а также части зданий в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга, сообщает «Новый день». Синоптики спрогнозировали сильные дожди более чем в 20 регионах России на ближайшие два дня. Свердловская область в списке. Елена Пипия, Радио Си.
0: И о погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 21, сегодня днем облачная погода, небольшой дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22. В Асбесте тоже плюс 20-22, в Полевском плюс 23-25, в Каменске-Уральском плюс 24-26.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: периоды ослабления спроса на рынке всегда увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой на самом-то деле совершаются сделки. Иными словами, цена на жилье значительно ниже, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам.
1: Александр, а насколько цена, по которой квартиру реально можно купить, может отличаться от цены, по которой квартира рекламируется?
0: Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру по наиболее интересной цене, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по наиболее выгодным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Я бы резюмировал сказанное. Значительная часть квартир, рекламируемых на рынке, выставляется дорого, и покупателю важно иметь профессионального помощника, который вместо квартиры за 5 миллионов поможет купить подобную за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Друзья, обращайтесь к нам в Диал. Мы специализируемся не только на продаже, но и на помощи в приобретении жилья на интересных условиях. Ну а подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
2: Радио Си.

0: Радио Си «Золотые хиты». Адриана Челентана, «Соли». 10 часов и 48 минут в Екатеринбурге, в центре «Плюс 21». Сегодня 17 июля, и в этот день, в начале 80-х, впервые встретились с семьей отшельников, которые жили в сибирской тайге, с семьей Лыковых. В то время некоторые новые районы в городах называли Лыковками, самые отдаленные. Чем жила семья отшельников в тайге и как долго, узнаем на Радио Си прямо сейчас.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июля 1982-го журналист Василий Песков впервые посетил таежный тупик, хижину семьи сибирских отшельников Лыковых. Журналисту рассказал о них красноярский краевед Николай Журавлев, а тот узнал от геологов. Летом 78-го пилоты вели разведку железорудных залежей в верховье реки Абакан в безлюдной тайге в Хакасии. И вдруг на склоне горы увидели огород. До ближайшего селения вниз по реке было 250 километров и ни одной дороги. Супруги-старообрядцы ушли в тайгу более 40 лет назад. Родили 4 детей, жили автономно, огонь добывали кресалом, жгли лучи. Летом ходили босые, зимой в обуви из бересты. Выращивали картошку, лук, репу, горох и рожь, а из конопли ткали и шили одежду. Не знали ни соли, ни хлеба. Когда Лыковых нашли геологи, их было 5. Пожилой отец, 2 дочери и 2 сына. Но журналист Песков застал только 2. Отца и младшую дочь Агафью. Остальные скоропостижно умерли. В 88-м и Агафья осталась одна, она так и живет в тайге. В 2021-м первым ей построил новый дом бизнесмен и благотворитель Олег Дерипаска.
1: Радио Си. Золотые хиты.

0: Радио «Иси» с вами, 10.56. В Екатеринбурге в нашем городе появились новые трамваи на 6, 13 и 16 маршрутах. Подробности в новостях на Радио «Иси» через 5 минут. А еще узнаем, что цены на шоколад в России продолжают снижаться, если вы еще не заметили. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио «Иси» ИП «Бабушкин» Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: 11 часов в Екатеринбурге. На радио «Си новости» Елена Пипия.
1: Добрый день. Россия, Китай и еще 27 стран подписали накануне соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб организации разместится в Шанхае, где сегодня открывается конференция по искусственному интеллекту. Основная тема конференции звучит как «Интеллектуальные партнеры. Совместное создание будущего». Председатель КНР Си Цзиньпин выступит на открытии конференции. 44 тысячи паломников из разных стран прошли царским крестным ходом минувшей ночью. Верующие двигались от храма памятника на крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Ежегодное шествие прошло при поддержке фонда святой Екатерины. Крестный ход благословил святейший патриарх. Его обращение передал член священного синода, митрополит ташкентский и узбекистанский Викентий. Вместе с митрополитом екатеринбургским и верхотурским Евгением верующие за 4 часа прошли путь в 21 километр. Сегодняшняя ночь стала кульминацией недели памяти, приуроченной к трагической гибели последнего императора России Николая II и его близких, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года. За сутки на Урале затопило еще 154 частных дома и 457 садов в Ирбите и Ирбитском районе, а также в Горноуральском. Итого, по состоянию на сегодняшнее утро, под водой остаются 439 частных домов и более 2000 приусадебных участков в 65 населенных пунктах. К работам в зоне ЧС привлечено 450 человек и 137 единиц техники, сообщает «Новый день». В Екатеринбург привезли новую партию трехсекционных трамваев «Кастор». Современные вагоны вышли на маршруты номер 6, 13 и 16. Трамваев оценил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов. По его словам, они пойдут на ЖБИ и в Академический район, а также частично будут заходить на Эльмаш. Всего власти Екатеринбурга приобрели 50 вагонов «Кастор» в рамках транспортной реформы. 20 из них должны быть доставлены до 30 сентября, остальные до 25 декабря. На сегодняшний день в город прибыло 10 вагонов, отметили в мэрии. Цены на шоколад в России продолжают снижаться уже шестой месяц подряд. Как сообщили в Росстате, с начала года килограмм продукта подешевел почти на 2%. В январе стоил 1554 рубля, а в июне 1528. Эксперты связывают это с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму, а российская розница реагирует на такие изменения с задержкой в несколько месяцев. Доллар 78.32, евро 89.33.
0: В центре Екатеринбурга плюс 21 градус. Сегодня днем облачная погода, небольшой дождь, гроза, ветер западный 4,9 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: BBC Ava Max и танцевальный хит «Короли и королевы» «Kings and Queens». Песня практически про нас с вами. Меня зовут Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Сегодня 17 июля. Сегодня финал недели, который состоится при любой погоде. Почти как в футболе. Впереди на радио ИСИ небольшой музыкальный нон-стоп, который откроет Калео «Way Down We Go». И уже скоро ДДТ с очень подходящей к сегодняшней погоде песней «В последнюю осень» на радио ИСИ.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Телефон рекламной службы 235-0905.
8: Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, это Me and My, Let the Love Go On. 11.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21. Впереди нас Зейн с песней Die For Me, а прямо сейчас на Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО DRL Group, транспортная компания, три десятки, телефон 310-1010.
1: Добрый день. Средства ПВО минувшей ночью сбили 243 украинских БПЛА над 12 регионами России, передает Минобороны. О последствиях на земле информация не приводится. Кроме того, минувшей ночью вооруженные силы России нанесли удары по украинским портам, которые используются для доставки грузов в ВСУ. За прошлые сутки на Урале затопило еще более 150 частных домов и 450 садов. На текущие сутки МЧС прогнозирует затопление еще порядка 50 домов и более 400 приусадебных участков, сообщает Новый день. Азиатские выдры из Екатеринбургского зоопарка сегодня сделают прогноз на финал чемпионата мира по футболу. Как будет организован сам процесс предсказания, пока не сообщается. Мероприятие начнется в 14 часов. Астрономы обнаружили каменистую планету, предположительно, с атмосферой и океанами. Она находится в 49 световых годах от Земли в системе красного карлика в созвездии Кита, пишет журнал Science. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
2: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор три десятки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы три десятки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: DRL Group. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня в течение дня облачная погода, небольшой дождь, местами грозы, ветер западный 4,9 метров в секунду и плюс 20-22.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Всем доброе утро! Сегодня в гостях ректор Уральского государственного педагогического университета Бектуганов Юрий Иванович. Юрий Иванович, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Скажите, сейчас в самом разгаре приемная кампания. Как она проходит в главном педагогическом вузе на Урале?
2: Компания, она очень интересна тем, что в этом году столько выпускников, желающих поступить именно на педагогическое направление. Мы ожидали уровень прошлого года, а в этом году желающих становится больше и больше. Наверное, больше интересует их именно будущее, их стабильность жизни, уверенность в своих будущих планах. И поэтому профессия учителя, она всегда была и остается верной своему долгу. А самое главное, понимаете, это стабильность будущей даже семьи. Поэтому, конечно же, вот я считаю, что уровень образования, которое дается в Уральском государственном педагогическом университете, он позволяет быть универсальным и в жизни, и в работе, и быть успешным человеком.
1: Сегодня у будущих студентов, как вы уже сказали, большой выбор. Почему, на ваш взгляд, они выбирают именно Уральский государственный педагогический университет?
2: Уральский государственный педагогический университет – это университет, который сориентирован на человека. Это человекоцентричное направление, которое мы сегодня даем впервые для наших студентов, чтобы они могли быть, как всегда, успешными и уверенными в своей будущей профессии.
1: Что бы вы сегодня сказали абитуриентам, которые еще выбирают свой путь и думают, куда же им поступить?
2: Да не надо задумываться, идти к нам в университет, вот и все. Вы знаете, Уральский государственный педагогический университет всегда открыт. Это университет больших возможностей. И мы говорим так, университет неограниченных возможностей ждет вас.
1: Пускай все задуманное сбудется.
0: Радио Си.

0: на радио СИ группа «Танцы минус» с песней «Диктофоны». Если давным-давно некоторые песни заслуживали, чтобы включались диктофоны, то сейчас достаточно настроиться на радио СИ, особенно в последнюю четверть часа, и услышать те песни, которые заслуживают хранения на вечных носителях. Впереди три песни золотой коллекции. В этом выпуске «Адель», «Элтон Джон» и уже через минуту «Пэтти Райан», «You are my love» на радио СИ.
1: Реклама.
2: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
3: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
4: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
5: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Золотая коллекция «Радио 7».

0: на радиоэси «Адель», «Rolling in the Deep» в золотой коллекции этого часа. 11.57 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели и отличных выходных. Будем, конечно, учитывать и прогноз синоптиков, а он достаточно дождливый, но теплый. Встречаемся мы с вами в понедельник, сегодня с 12 на радиоэси с вами Роман Калашников, а сейчас музыка понятная без слов, спонсор инструментальной музыки на радиоэси ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 12.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО «АН Астра». Жилой дом «Футурист».
1: Добрый день. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже сегодня пройдет церемония вручения премии Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Лауреатами стали президент Китайского научно-технического университета Пан Цзиньвэй и зав. Лаборатории биометрических полимеров Университета Северной Каролины Сергей Шейко. В церемонии примет участие российская делегация во главе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Международная премия ЮНЕСКО России имени Менделеева была учреждена в 2019 году. Каждый лауреат получает денежное вознаграждение в размере 250 тысяч долларов, золотую медаль и диплом. Свердловская прокуратура следит за соблюдением прав жителей Ирбита, пострадавших от паводка. В Ирбите развернута мобильная приемная прокуратура. Проводятся регулярные встречи с жителями. Сотрудниками проверяются условия в пунктах временного размещения. Также контролируется, как пострадавших снабжают едой, водой. В надзорном ведомстве также взяли на особый контроль вопросы, связанные с компенсацией пострадавшим, пишет «Комсомольская правда». Центробанк отнес Свердловскую область к отстающим регионам по росту реальной заработной платы. За последние три месяца она выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 1,4%. Это следует из доклада Главного управления Центрального банка. Свердловская область внесена в группу из 15 регионов с наименьшими значениями. Впрочем, в соседней Курганской области и вовсе произошло снижение на 1,3%. Ну а лидером стал Хабаровский край, там рост составил 17,2%, пишет портал «Сигнал». В парке Маяковского в эту субботу можно будет проверить здоровье. 18 июля на детской железной дороге развернут площадку фестиваля «Город здоровья». Можно будет пройти ряд медицинских обследований, маммографию, флюорографию, онкоскрининг, дерматоскопию, экспресс-тест на ВИЧ и измерение внутриглазного давления. Для детей предусмотрели отдельную зону оценки здоровья зубов. На площадке будут не только врачи. ИИ-ассистент «Гигадок» за несколько секунд определит более 17 показателей здоровья. Флаг СССР, который побывал на Луне, продали на аукционе «Сотбис». Новый владелец заплатил за космический лот 102 тысячи долларов, около 8 миллионов рублей. В ходе торгов цена лота выросла более чем в 10 раз. Стартовая оценивалась в сумму от 7 до 10 тысяч долларов. Флаг размером 10 на 15 сантиметров принадлежал астронавту Базу Олдрину. На правом верхнем углу предмета есть надпись «Побывал на Луне на борту Аполлона-11» и подпись Олдрина. Доллар на пятницу 78.32, евро 89.33.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: Спонсор прогноза погоды ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Завтра облачно, с прояснениями, умеренный дождь. Ночь ожидается до плюс 16, днем до плюс 22.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: Златопечка. Вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Такой цепляющий, игривый хит от дуэта Alan Walker и Sarana. Catch me if you can. Поймай меня, если сможешь. Меня зовут Роман Калашников. Ловите классную музыку на Радио Си. И дальше у нас через минуту Джанго. Холодная весна.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Ограничения подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Он и она.
5: Гармония любви.
4: Он, она и...
5: Гармония семьи.
6: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
7: Гармония.
8: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
9: Лето знает, что нам нужно.
10: Распродажа.
9: Скажем дружно.
11: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
12: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор. Саша Алмазова. Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены. 11 часов джаза. Поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
14: МАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского, город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГРН 102-660-542-2678.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: обязательно будет. Синоптики где-то с начала следующей недели обещают нам уже плюс 26. Но тепло, конечно, относительное. Без осадков не обойдется, правда, где-то до середины следующей недели. Дожди практически каждый день. Но это предварительный прогноз. Дальше у нас Милен Фармер через 3 минуты. А сейчас на Радио Си с нами Анна Романова. Давайте послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Скаты – это древнейшие хрящевые рыбы, ближайшие родственники акул, которые в процессе эволюции буквально расплющились, превратив свои плавники в крылья. Сегодня скаты. Скаты обитают во всех океанах Земли, даже в Арктике и Антарктике. Более того, бывают речные скаты, которые приспособились к пресной воде. Разброс размеров скатов колоссален. Самый маленький индийский электрический скат имеет в длину всего 10 сантиметров и весит около 500 граммов. Размер крыльев гигантской манты морского дьявола достигает 9 метров, а вес 3 тонн. Мелкие прибрежные скаты живут 7-10 лет, гигантские манты – 40-50 лет. Органы вдоха скатов расположены на голове за глазами, поскольку скаты проводят большую часть времени на дне, зарывшись в песок, из-за чего их жабры полностью заблокированы. Скаты обладают шестым чувством – электроцепцией. Они улавливают электрические поля живых организмов и способны обнаружить сердцебиение или движение мышц, зарытые глубоко в песок рыбы или креветки. Электрические скаты способны генерировать разряды напряжением до 220 вольт и силой тока до 8 ампера. В Древней Греции этих скатов прикладывали к головам пациентов для лечения хронической мигрени. Крупные скаты-мобулы выпрыгивают из воды на высоту до 3 метров. Причины этого поведения до сих пор точно не ясны. Гигантские манты обладают самым большим мозгом по отношению к массе тела среди всех рыб на планете. Манты способны узнавать себя в зеркале, подолгу разглядывая белые метки на своем теле. Кожа многих скатов покрыта острыми чешуйками с прочным эмалевым покрытием. В Японии высушенная кожа ската, самегава, ценилась на вес золота. Ею обтягивали рукояти самурайских мечей, катан, так как ее шероховатая текстура гарантировала, что оружие никогда, ни при каких обстоятельствах, не выскользнет из ладони. И что на первом месте? У скатов нет костей. Их каркас состоит из эластичного хряща, покрытого миллионами микроскопических шестиугольных плиток кальция. Эта структура называется тессерае, практически как тессеракт, сияющий куб в «Мстителях», который служит защитным контейнером для камня пространства.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Нелли Фуртадо на Радио Си, музыка, которую мы любим. Через полторы минуты с нами харизматичный, брутальный Тедди Свимс. Слушаем песню «The Door», а сейчас новости на Радио Си.
1: Добрый день. ЦБ на ближайшем заседании Совета директоров сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне в 14,25%. Такой прогноз дает большинство экспертов. Заседание состоится 24 июля. Массовую аварию устроила на 67-м километре дороги Екатеринбург-Тюмень женщина за рулем «Киа». Выехала на встречную, столкнулась с грузовиком и врезалась в «Ладу». Травмы получили водитель и пассажир «Киа» и 5-летний ребенок из «Лады», сообщает «Е1». В Свердловской области развернуты 7 пунктов временного размещения. 4 в Ирбитском районе, 2 в Ирбите, 1 в Камышлове. В них временно проживают 93 человека, в том числе 32 ребенка, сообщает региональная МЧС. Этой осенью на телевидении выйдет новая историческая драма «Арсеньев». Главную роль исполнит народный артист России Евгений Миронов. Сериал охватывает 26 лет жизни известного путешественника и этнографа Владимира Арсеньева. Елена Пипия, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили». Завтра в субботу будет облачно с прояснениями, днем умеренный дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду. Ночью ожидается до плюс 16, днем до плюс 22.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего?
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: немного приятной, цепляющей ностальгии от Юрия Антонова «Я вспоминаю» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Расскажу, что у нас дальше. Золотая коллекция на старте. Для вас Джеймс Блант, Soul Asylum, Runaway Train. А начнем с Police, нашу золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ «Да Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
9: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Вы слушаете «Радио Си». Дальше 5 песен о любви. Начнем пятерку с «Шакиры». А через минуту музыка, понятная без слов. Тоже в каком-то смысле о любви. Нас ждет мелодия «Love is Blue» от Поля Мориа на «Радио Си».
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый вас мото условиям покупки удивляется.
3: Асмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото. Беремаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
6: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
8: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 103.7 FM. Радио Си.

0: Екатеринбург, час дня. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. 44 тысячи паломников из разных стран прошли царским крестным ходом минувшей ночью. Верующие двигались от храма памятника на крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Ежегодное шествие прошло при поддержке фонда святой Екатерины. Крестный ход благословил святейший патриарх. Его обращение передал член священного синода митрополит Ташкентский и узбекистанский Викентий. Вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением верующие за 4 часа прошли путь в 21 километр. Сегодняшняя ночь стала кульминацией недели памяти, приуроченной к трагической гибели последнего императора России Николая II и его близких, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года. Начальную военную подготовку в российских школах сделают обязательным предметом. С 1 сентября урок «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на две отдельные дисциплины. Теперь ученики 8-10 классов будут отдельно изучать безопасность жизнедеятельности и начальную военную подготовку. На ОБЖ детей научат пользоваться бытовыми приборами, действовать при пожарах, вызывать экстренные службы. А на уроках НВП будут изучать гражданскую оборону, средства защиты, основы нацбезопасности и прочее. Азиатские выдры из Екатеринбургского зоопарка предскажут исход финала чемпионата мира по футболу. Необычное мероприятие состоится сегодня. Все желающие смогут отследить решающий выбор подопечных в режиме онлайн в официальной группе зоопарка. Мероприятие начнется в 14 часов. Напомню, в финальном матче встречаются сборные Испании и Аргентины. Игра состоится в ночь с 19 на 20 июля. Футболисты Урала встретятся с болельщиками завтра в парке Маяковского. Там пройдет фестиваль футбольной культуры. О программе рассказал в центре ТАСС «Урал» замдиректора ФК «Урал» Максим Путинцев.
2: Это фестиваль и для тех, кто погружен в футбольную специфику, так и что-то для себя найдут те, кто футболом пока по какой-то причине не интересуется. У нас будут и мастер-классы для самых маленьких, и фотозоны. У нас будет зона турниров, киберфутбол, кикер, футбол один на один, квадрат. Ну и в финале у нас будет грандиозный концерт «Вано Квест Пистолс Шоу».
1: На фестиваль пригласили Федора Смолова, который играл в Урале в сезоне 2014-2015 годов. Болельщики смогут задать ему вопросы и получить автограф. Астрономы обнаружили каменистую планету, предположительно, с атмосферой и океанами. Планета LHS-1140b находится в 49 световых годах от Земли в системе красного карлика в созвездии Кита. Она постоянно выделяет гелий. И если газы атмосферы вызывают парниковый эффект, то на ее поверхности может быть океан, достаточно теплый для купания, говорят ученые, на которых ссылается журнал Science. Доллар 78.32, евро 89.33.
0: Реклама.

0: если газобетон, то паревит. Паревит.ру.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, с прояснениями, умеренный дождь, ночь ожидается до плюс 16, днем до плюс 22.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пять лучших песен о любви на радио Си. Украсят ваш день.
5: На радио Си пять песен о любви.
1: Нас ждут Шон Мендес и Камила Кабельо. Квин, 30 февраля. Звезды в лужах. Очень актуальная песня, учитывая бесконечные дожди на Урале. А также услышим Дайду через 3 минуты. А начнем пять песен о любви с Шакиры на радио Си.

0: 5 песен о любви на радио Си.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: классная песня, которая, мне кажется, даже пересекается с пятничным настроением «I want to break free». «Я хочу освободиться». Queen только что в 5 песнях о любви. Меня зовут Роман Калашников. В рамках пятерки еще один трек. Это «Сеньорита», Шон Мендес и Камила Кабельо на Радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
1: Летние каникулы в аквапарке «Лимбабо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимбабо». Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июлявто» на «Металлургов 65».
8: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
9: 103.7 FM. Радио Си. 5 песен о любви на Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим. Слушаем дальше свежий хит от Тейлор Свифт. Это через полторы минуты, а пока новости. Елена Пипе на радио Си. Спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Добрый день. Средства ПВО за ночь сбили 243 украинских БПЛА над 12 регионами России, сообщает Минобороны. Кроме того, минувшей ночью вооруженные силы России нанесли удары по украинским портам, которые используются для доставки грузов в ВСУ. К сегодняшнему утру прирост уровня воды в реке Нице замедлился. Местные жители надеются, что в ближайшие дни ситуация стабилизируется. Синоптики обещают прекращение осадков со следующей недели. В Ревде на месте памятника Ленину открыли светомузыкальный фонтан. За перенос жители проголосовали еще 2 года назад. Тогда идея вызвала споры. В итоге мэрия решила перенести отреставрированный памятник в менее оживленный сквер Ленина, сообщает портал «Сигнал». В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже сегодня пройдет церемония вручения премии Дмитрия Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. 2 лауреата, ученые из Китая и США, получат по 250 тысяч долларов. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО ДРЛ Групп. Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Давайте узнаем, что нам завтра в субботу ждать от погоды в Екатеринбурге. Будет облачно, с прояснениями, дождь, ночью до плюс 16, днем плюс 20-22.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, как покупателю сегодня найти квартиру по наиболее оптимальной цене?
1: Рынок состоит из четырех групп квартир. Первая группа – это неверно оцененные обменные ситуации. Люди выставляют свои квартиры очень дорого, так как надеются выгодно переехать в лучшее жилье. Объекты эти не смотрят. Таких квартир на рынке 20-25%. Вторая группа – это продавцы, купившие квартиры на ценовом пике либо у застройщика. Пытаются продать жилье, но рынок-то изменился, и покупатели эти квартиры также не замечают. Девиз в этой группе – а мы не спешим. Снижать цену они не планируют. Третья группа – на первый взгляд не отличается от первых двух. Выставляются они дорого, но у продавцов этих объектов реалистичная идея. Они говорят: посмотрим, какой спрос, и если не будет покупателей, то снизим цену.
0: Такие продавцы, наверное, прислушиваются к мнению риэлторов и в какой-то мере доверяют аналитике.
1: Верно, но этим продавцам нужно время, чтобы дозреть. А четвертая группа – это продавцы, готовые к торгу и выставляющие свои квартиры по интересным ценам. Таких квартир на рынке около 15-20%, но неискушенному покупателю это не очевидно, так как торг часто происходит постепенно и с помощью переговоров. Друзья, если вы хотите покупать квартиры, не переплачивая, обращайтесь к нам в Диал. Поможем вам в поиске квартир, которые принадлежат продавцам из четвертой группы. Телефон все тот же. Екатеринбург, 22 22 181.
0: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал».

0: определил стиль «Остров». Классный хит только что на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, и дальше мы послушаем «Золотую коллекцию». В этом выпуске Эрос Рамазотти, также Майкл Джексон, Black or White. А начнем с «Silent Circle» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
3: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинос.
4: Акция от дилерского центра Регинос на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинос.
5: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Футбол! Такой разный и такой любимый! Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Золотая коллекция Радио Си.

0: нами только что Эрос Рамазотти в золотой коллекции Радио Си. Слушаем Криса Ри буквально через 7 минут. Такая неторопливая, обволакивающая, красивая песня «The Blue Cafe». А через минуту Жан-Мишель Жар на Радио Си в инструментальной музыке.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» «Дивс» 0+.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОРС 18-784-718-9584.
6: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
7: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
8: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
9: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: 14.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103 и 7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипе.
1: Добрый день. Центробанк на ближайшем заседании Совета директоров сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне в 14,25%. Такой прогноз дали 14 из 20 экспертов, опрошенных газетой «Ведомости». Главным аргументом в пользу паузы в смягчении денежно-кредитной политики они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания бензина. Это увеличивает расходы бизнеса, может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть аналитиков допускает небольшое снижение ставки. На это указывает замедление экономики и ослабление деловой активности. Заседание ЦБ по ставке пройдет через неделю. Волонтеры Алексея Вихарева спасают людей и животных в зоне подтопления в Ирбите. На помощь пострадавшим пришли активисты Ирбитского отделения волонтерского центра депутата, а также волонтеры центра из Екатеринбурга. Они прибыли со специальной техникой, оборудованием, необходимым снаряжением, запасами питьевой воды, продуктов для жителей, привезли генератор электричества в детский сад. Волонтеры помогают с организацией пунктов размещения, подвозят питьевую воду, эвакуируют жителей затопленных домов, домашний скот, а также собак и кошек. Из-за дождей сдвинули сроки открытия кортов для падл-тенниса на площади 5 года. Их должны были открыть в середине июля, но в итоге сейчас работы только начинаются. На площади установлены раздевалки, туалет, клиентская зона. На монтаж самих кортов, по словам директора ЦПКИО и куратора проекта «Лето на площади» Павла Зубакина, нужно около 10 дней. Поиграть в падл можно будет по предварительной записи. По аналогии с зимним катком, часть сеансов в будни сделают бесплатными, сообщает портал. Сигнал. 17-летнего Свердловского подростка арестовали по обвинению в диверсии на железной дороге. В начале июля он согласился совершить поджог на объекте РЖД, о чем его попросил собеседник в мессенджере. Обвиняемый поджег два релейных шкафа, а также другое железнодорожное имущество. После этого скрылся, однако вскоре был задержан. Сейчас он под стражей, ему грозит серьезное наказание, сообщает «Новый день». Нано-клещи атакуют россиян. По данным телеграм-канала Шот, этим летом россияне стали чаще обращаться к врачам с жалобами на укусы мелких клещей размером буквально 1-2 мм. Это так называемые нимфы эксодовых клещей, которые находятся в стадии между личинкой и взрослой особью. Они были и раньше, но этим летом их больше, чем обычно. Они опаснее взрослых клещей, передают те же болезни, но вот заметить таких особей крайне сложно из-за их размеров. Поэтому осматриваться после выхода на природу нужно особенно тщательно. Доллар 78.32, евро 89.33.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра, субботу, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет умеренный дождь. Ночью до плюс 16, днем до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Вы слушаете «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников, впереди у нас выходные, ну а с ними отдых и развлечения. Футбол – отличный вариант, особенно если вы идете поддержать любимую команду на стадион. Такая возможность точно будет у болельщиков, которые выиграют билеты в нашей традиционной игре. А в этом часе, примерно в середине часа, мы разыграем пригласительные билеты на воскресный матч «Урал-Енисей». Не пропустите, без возрастных ограничений. Если что, паспорт болельщика не нужен. Дальше у нас музыкальный нон-стоп. Много интересного на «Радио Си», например, Джош Майкл, Оливия Дин и через минуту смысловые галлюцинации.
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
3: Осмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
7: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Он и она.
9: Гармония любви.
8: Он, она и...
9: Гармония семьи.
10: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
11: Гармония.

0: Пятница в разгаре, сейчас половина третьего, с вами Роман Калашников, вы слушаете Радио Си. Пришло время игры для футбольных болельщиков. Прямо сейчас вы можете выиграть пару билетов на матч «Урал-Енисей». Без возрастных ограничений. Дозванивайтесь первым по номеру 235-103-7 и билеты ваши. Еще раз, 235-103-7. Впереди Naked и Portugal The Man, а сейчас новости расскажет Елена Пипия на Радио Си.
1: Добрый день. За последние сутки в Свердловской области восстановили движение на 4 участках региональных трасс, ранее затопленных паводком. По оперативным данным, закрытыми из-за паводка сейчас остаются 20 участков дорог. Свердловчане стали чаще летать за границу. Международных авиаперевозок из Кольцова в первой половине этого года стало на 10% больше, чем годом ранее. Поезд из Владивостока в Китай отправился в первый международный рейс. В составе Владивосток-Суйфэньхэ всего 4 вагона на 180 пассажиров. Поездки будут осуществляться по заявкам туристических компаний. Школьник из Москвы, набравший 99 баллов за ЕГЭ по профильной математике и решивший пересдать экзамен, сделал это и набрал 100 баллов, как и хотел. Елена Пипия, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». Завтра облачно, с прояснениями, умеренный дождь, ночью в Октябрьске до плюс 16, днем плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си и получаете два билета на матч Урала с Енисеем. Игра пройдет в воскресенье 19 июля в 17:00 на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. Поздравляю вас!
1: Ого, спасибо, круто!
0: Друзья, поддержите Урал в грядущее воскресенье на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен. Сейчас возвращаемся к музыке, слушаем The Bass Dangerous, такая драйвовая вещь на Радио Си.

0: Сегодня наконец-то выглянуло солнце, уверен, многие его ждали. Ловим момент, наслаждаемся. Дожди в ближайшие дни будут. Вот буквально только что пришло сообщение от РСЧС, что сильные дожди, ливни ожидаются местами в Свердловской области 18 и 19 июля. Калашников с вами. Дальше «Золотая коллекция». Слушаем «Брейнсторм», также Дженнифер Пейдж на радио «Си Краш». И начнем «Золотую коллекцию» с «Юритмикс».
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Олимпиада.

0: Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
1: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Бергерки – твое греческое настроение.
1: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
2: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Brainstorm в финале золотой коллекции Радио Си. Далее компанию нам составит Даррен Хейс. Нас ждет цепляющая, медленная, красивая песня Insatiable, а раньше музыка, понятная без слов. Джаспер Форкс, River Flows in You на Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
6: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 3 часа. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО АН Астра. Жилой дом «Футурист».
1: Добрый день. Региональная МЧС объявила новое штормовое предупреждение. Синоптики обещают очень сильные дожди местами по области в предстоящие выходные 18 и 19 июля. Свердловчан призывают быть осторожнее в такую погоду. После сильных дождей возможен подъем воды в реках и подтопление территорий. Начальную военную подготовку в российских школах сделают обязательным предметом. С 1 сентября урок «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на две отдельные дисциплины. Теперь ученики 8-10 классов будут отдельно изучать безопасность жизнедеятельности и начальную военную подготовку. На ОБЖ детей научат пользоваться бытовыми приборами, действовать при пожарах, вызывать экстренные службы. А на уроках НВП будут изучать гражданскую оборону, средства защиты, основы нацбезопасности и прочее. В парке Маяковского в эту субботу можно будет проверить здоровье. 18 июля на детской железной дороге развернут площадку фестиваля «Город здоровья». Можно будет пройти ряд медицинских обследований, маммографию, флюорографию, онкоскрининг, дерматоскопию, экспресс-тест на ВИЧ и измерение внутриглазного давления. Для детей предусмотрели отдельную зону оценки здоровья зубов. На площадке будут не только врачи. ИИ-ассистент «Гигадок» за несколько секунд определит более 17 показателей здоровья. Свердловчане стали чаще летать за границу. Международных авиаперевозок из Кольцова в первой половине этого года стало на 10% больше, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями стали перелеты в турецкую Анталию, египетский Шарм-эль-Шейх и вьетнамский Нячанг. Пользуются популярностью маршруты в Душанбе и Ереван-Ташкент. Ну а внутри России чаще всего летают в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Черногория может ввести визы для россиян с 1 октября этого года. Об этом сообщило местное издание «Дан» со ссылкой на источник. Издание отметило, что планы властей Черногории вступить в Евросоюз в 2028 году потребуют синхронизации визовой политики страны с объединением. Напомню, на данный момент граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Доллар на пятницу 78.32, евро 89.33.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: Сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Синоптики на завтра, субботу, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет дождь, ночью до плюс 16, днем до плюс 22.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: Златопечка. Вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Желаю вам отличной пятницы. Сейчас у большинства, думаю, пока еще рабочая ее часть. Пусть она пройдет легко и продуктивно. Мы на Радио Си будем ставить для вас классную музыку. Только что Оливия Адамс, ну а дальше Светлана Владимирская. «Мальчик мой» на Радио Си.
1: Реклама. Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
7: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
8: АУК «КУГ», ОГРН 102-660-03-50-01, Екатеринбург.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Гарри Стайлз с хитом «Как это было?» «As it was» на радио Си 103.7 FM. Много интересного у нас и дальше. Например, через минуту хит, проверенный временем, «Rent». Слушаем Pet Shop Boys на радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем отличного дня.
1: Реклама.
2: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» «Дивс» 0+.
3: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
4: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у

0: «Танцы минус». Оно на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее свежий хит «I Just Might» — это Бруно Марс. Через полторы минуты на Радио Си покажет новости Елена Пипия. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Добрый день. Москва решительно отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в США. А так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа, который назвал Россию, Китай, Иран и КНДР основной угрозой избирательной системе США. Новое штормовое предупреждение объявили свердловские спасатели. В выходные местами по области ожидаются сильные ливни. По прогнозам синоптиков, осадки должны прекратиться на следующей неделе и потеплеет до +29. Выдры из Екатеринбургского зоопарка дали прогноз на финал чемпионата мира. Сегодня они решили, что чемпионами мира станут испанцы. Финал Испания-Аргентина состоится в ночь с 19 на 20 июля. Россиян с одним ребенком призвали быстрее брать семейную ипотеку до 1 октября, чтобы зафиксировать ставку в 6%. Потом она может взлететь в 2 раза. А семьям с 3 детьми и более советуют, наоборот, подождать. Для них ставка может упасть до 4%. Минфин перенес изменения условий льготной ипотеки на осень. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Давайте посмотрим, что нам завтра в субботу ждать от погоды в Екатеринбурге будет. Облачно, с прояснениями, не обойдется без дождя, будет он умеренным. Ночью это +16, днем +20-22.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
2: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
3: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
4: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
5: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Нижнетагильский кирпич.

0: кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Небенраум Найн на радио Си в финале золотой коллекции часа. У нас дальше London Beat, I've been thinking about you, и вспомним классный фильм «Однажды в Америке», послушаем саундтрек к картине от Эннио Морриконе на радио Си.
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
3: Осмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
4: Подробности в салоне.
5: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner6+.
6: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
7: 103.7 FM. Радио Си.

0: Екатеринбурге 4 часа. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Центробанк на ближайшем заседании Совета директоров сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне в 14,25%. Такой прогноз дали 14 из 20 экспертов, опрошенных газетой «Ведомости». Главным аргументом в пользу паузы в смягчении денежно-кредитной политики они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания бензина. Это увеличивает расходы бизнеса, может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть аналитиков допускает небольшое снижение ставки. На это указывает замедление экономики и ослабление деловой активности. Заседание ЦБ по ставке пройдет через неделю. Волонтеры Алексея Вихарева спасают людей и животных в зоне подтопления в Ирбите. На помощь пострадавшим пришли активисты Ирбитского отделения волонтерского центра депутата, а также волонтеры центра из Екатеринбурга. Они прибыли со специальной техникой, оборудованием, необходимым снаряжением, запасами питьевой воды, продуктов для жителей, привезли генератор электричества в детский сад. Волонтеры помогают с организацией пунктов размещения, подвозят питьевую воду, эвакуируют жителей затопленных домов, домашний скот, а также собак и кошек. Из-за дождей сдвинули сроки открытия кортов для падл-тенниса на площади 5 года. Их должны были открыть в середине июля, но в итоге сейчас работы только начинаются. На площади установлены раздевалки, туалет, клиентская зона. На монтаж самих кортов, по словам директора ЦПКИО и куратора проекта «Лето на площади» Павла Зубакина, нужно около 10 дней. Поиграть в падл можно будет по предварительной записи. По аналогии с зимним катком, часть сеансов в будни сделают бесплатными, сообщает портал. Сигнал. 17-летнего Свердловского подростка арестовали по обвинению в диверсии на железной дороге. В начале июля он согласился совершить поджог на объекте РЖД, о чем его попросил собеседник в мессенджере. Обвиняемый поджег два релейных шкафа, а также другое железнодорожное имущество. После этого скрылся, однако вскоре был задержан. Сейчас он под стражей, ему грозит серьезное наказание, сообщает «Новый день». Нано-клещи атакуют россиян. По данным телеграм-канала «Шот», этим летом россияне стали чаще обращаться к врачам с жалобами на укусы мелких клещей размером буквально 1-2 мм. Это так называемые нимфы эксодовых клещей, которые находятся в стадии между личинкой и взрослой особью. Они были и раньше, но этим летом их больше, чем обычно. Они опаснее взрослых клещей, передают те же болезни, но вот заметить таких особей крайне сложно из-за их размеров. Поэтому осматриваться после выхода на природу нужно особенно тщательно. Доллар 78.32, евро 89.33.
2: Реклама.

0: Привет! Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, с прояснениями, дождь, ночью ожидается до плюс 16, днем плюс 20-22.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На Радио Си яркий хит, который дарит ощущение беззаботности. И это, наверное, то, что нужно ближе к финалу рабочей недели. Прекрасной всем нам пятницы. Вы в компании Радио Си, только что Инна. А дальше моральный кодекс «Первый снег». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
3: Осмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
4: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки «Кнауф Ротбанд» 30 килограммов, мешок шпаклевки «Кнауф Полимер Финиш» в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе акции. Остров Петрович, Санкт-Петербург, УКР 106-784-754-56-55.
8: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Фадеев и Лепс на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее у нас хит 3-2-1, это Мануар и Нелли, послушаем через полторы минуты, а пока о важном и интересном в новостях на Радио Си.
1: Здравствуйте. Российские аграрии будут обеспечены топливом для проведения уборочной кампании будущей посевной, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Проблемы, по словам министра, будут решать с каждым конкретным регионом и предприятием, если будет необходимость. Также в комментарии Лут добавила, что ситуация с топливом волнует всех и находится на особом контроле. В Свердловской области восстановили движение по четырем дорогам после схода паводковых вод. Проезд открыли на автодороге Реша-Ромашка, на участке автодороги Серов-Еловка-Новая-Подгарничный. Также движение возобновили между Артемовским и Зайково. Еще 20 ограничений продолжают действовать, напомнили в департаменте информполитики. Медиакомпания Trump Media будет продавать бизнесу доступ к важным заявлениям президента США. Доступ обещают организовать в режиме реального времени. Как напоминает Коммерсант, Дональд Трамп предпочитает делать важные сообщения в собственной соцсети. Александра Короткова, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО УК «Баден Групп» – «Баден Фэмили». Завтра облачно, с прояснениями, дождь, ночью в Екатеринбурге до плюс 16, днем плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Крис Норман, Midnight Lady на радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, и дальше мы подготовили золотую коллекцию. Слушаем Моранти, чуть раньше Sweet Box, Everything Gonna Be Alright, а начнем с Roxette, нашу золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Лето знает, что нам нужно.
5: Распродажа.
4: Скажем дружно.
6: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэлла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.

0: Таки, твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Золотая коллекция. Радио 7.

0: На радио «Сима Ранди» в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до воскресенья. Растворяюсь в звуках большого города. Буквально через пару минут в приятную компанию составит вам Элина Гончарова, моя коллега. Но пока музыка понятная без слов на радио «Си». Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Екатеринбурге 5 вечера, радио Си на 103.7 FM и главные новости к этому часу Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Почти 25 тысяч школьников понизили свой результат на пересдаче ЕГЭ, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Всего в 2026 году пересдать один из предметов решили почти 138 тысяч одиннадцатиклассников. Среди них у 12,5 тысяч школьников баллы не изменились после пересдачи. При этом, добавил Музаев, почти 99 тысяч смогли свой результат улучшить. Кроме того, нейросеть выявила более 3 тысяч нарушений по категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов. Большинство замечаний были переданы в учебные заведения и пункты проведения единых госэкзаменов. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах в выходные. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь сильные дожди пройдут в ночь на субботу. Также завтра днем на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень. В отдельных районах также обещают грозу, а ночью туман. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. При этом на большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. МЧС Свердловской области на этой неделе выпустила рекомендации для жителей, которым придется эвакуироваться из-за подтоплений. С собой спасатели рекомендуют брать документы, ценные вещи и деньги, а также теплую одежду и продукты на несколько дней. В жилье при угрозе подтопления необходимо отключить электричество и газ, а также убрать вещи, которые может унести водой. Минпросвещение выпустило рекомендации по компьютерным играм для детей. Например, специалисты советуют делать акцент на обучающие, спасательные либо развивающие сюжеты. В регионы направлены рекомендации по регулированию вопросов, которые связаны с использованием технологий подростками в зависимости от их возраста. Треть россиян назвала летом самым продуктивным временем для работы. Главными стимулами сотрудники считают хорошую погоду и длинный световой день. Больше 30% россиян отмечают, что летом их мотивация к работе становится высокой либо очень высокой. Вместе с этим еще 31% респондентов наоборот признался, что летом его желание работать существенно снижается. Результаты опроса приводит Коммерсант. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.33.
0: И о погоде на радио Сиа в субботу нам обещают облачность с прояснениями, а днем умеренные дожди, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Екатеринбурге до 22 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: яркое, летнее, солнечное, в настроении вечер, пятница на Радио Сих, там, где музыка прежде всего. Меня зовут Элина Гончарова, приветствую всех с удовольствием, желаю, чтобы завершение рабочей недели было максимально легким. 17:10 на часах, скоро с нами Дотон, Намб, и через минуту Максим Леонидов на Радио Сих.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки, и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
6: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
0: И о ситуации на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль». А сервис «Яндекс.Карт» сообщают нам о 4 баллах загруженности по магистралям. Сложно уже на проспекте Космонавтов, из центра на Московской в центр и на улице Репина из центра. Крупнейшие пробки на Норильской от фронтовых бригад до проезжей. На Якате затруднения от 19 километра до Высоцкого. На Трудовой Губахинской проезжей на отрезке от Березовского тракта до улицы Норильская, на Московской пробка от объездной до Советских женщин и на проспекте Космонавтов от Старых Большевиков до Бакинских комиссаров.
9: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65». Радио «Си» 103.7 FM.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знакомая.

бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: музыка, которую мы любим, в компании которой с удовольствием встречаем вечер пятницы. Это Радио Сия, 17:20 в Екатеринбурге. Юлия Зиверт с нами, далее «Зеленые волны» и через минуту Глория Гейнер. «I Will Survive» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
3: Дорогая, едем на тест-драйв в «Регинос».
4: Акция от дилерского центра «Регинос» на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле «Хавейл», «Чанган» или «Танк» и получи скидку 15% в термальный комплекс «Юга». Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе «Юга» с «Регинос».
5: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Телефон рекламной службы 235-0905.

0: половина шестого в Екатеринбурге, в компании «Радио Си» хорошо всегда и в особенности здорово предвкушать выходные. А Тедди Свимс впереди, мистер Всезнайка. Сейчас на «Радио Си» новости коротко. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-10-10.
1: Здравствуйте. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет «Коммерсант», россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также ограничения на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса под названием «Русская деревня». Подтопленные районы в Свердловской области сегодня с воздуха осмотрел полпред Артем Жога. Он вместе с сотрудниками и руководством МЧС региона принял участие в облете территорий. Особое внимание в зоне паводка сейчас уделяют работе плотин и дамб, пишет «Новый день». В Казани планируют установить гастрономический рекорд, собрав 10-метровую башню из чак-чака. Об этом сообщила мэрия города. 20 июля этим займутся 70 человек под руководством известного кондитера Рената Акзамова. Для создания десерта готовят 2 тонны муки, 30 тысяч яиц и более 1500 литров меда. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
0: Что касается погоды, то в субботу в нашем городе переменно облачно. Возможно, кратковременные дожди, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, завтра днем до 22 тепла.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, а бывает так, что продавцу хочется быстро продать квартиру, а в агентстве уже есть заявки от покупателей?
2: Да, так бывает. Мы формируем базу покупателей, и на сегодняшний день у нас есть большое количество подтвержденных заявок на квартиры в различных районах города.
1: А что больше всего сегодня пользуется покупательским спросом?
2: У покупателей различные ситуации и разные бюджеты, поэтому и запросы разные. Всегда почти есть в работе заявки на район автовокзала и Ботанический. Чаще это запросы на подбор 1-2-комнатных квартир. Поэтому, если ваша квартира – это небольшое жилье в этих районах, попробуйте позвонить нам для начала. Есть запросы на Пионерский поселок и на ЖБИ. Там подбираем клиентам двушки, улучшенные планировки. Есть подобный запрос и на Брежневское жилье.
1: Александр, а как насчет новых районов, таких как Академический или Солнечный? Там есть спрос?
2: По Академическому. В последнее время мы подбираем 3-комнатную на Краснолесье в хорошем состоянии, и есть запрос на студию в Академии. В Солнечном идет поиск недорогой квартиры маленькой площади. Есть также запросы на ВИС, причем подбираем не только новое жилье, но и старый фонд. Запросы постоянно меняются, совершаются сделки. Если вам хочется оперативно продать вашу квартиру, начните со звонка в агентство недвижимости «Диал». Возможно, у нас уже есть для вас подходящий покупатель. А телефон у нас все тот же. 22-22-181, город Екатеринбург.
0: Радио «Си». Музыка, которую хочется сделать погромче.
3: Радио «Си».

0: 17:43 в Екатеринбурге. Прекрасного вечера пятницы всем в компании отличной музыки на Радио Си. И далее нас с вами ждут хиты золотой коллекции. А Селена Гомес, Love You Like a Love Song, Парк Горького, Moscow Calling. И через минуту в самом начале Лайонел Ричи на Радио Си.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: консультироваться со специалистом.
1: Сегодня в Кировском. Филе минтая в блоках. Свежемороженое. 499,99 за килограмм. Сыр Маасдам. Брест-Литовск. В слайсах. 169,99 за 130 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.

0: человек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 31 июля.
3: И о том, что на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Глазурит», автоофициальный дилер «Лада». «Глазурит». Яндекс.Карты сообщают о 5 баллах загруженности. По магистралям сложно. На Челюскинцев в сторону Московской, на Восточной, в оба направления и на улице Московская в центр. Крупнейшие пробки сейчас на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской, проезжей от Барьерной до Норильской. На самой Норильской стоят машины на отрезке от фронтовых бригад до проезжей. На ЕКАДе затруднения от Березовского тракта до 16 километра. На Московской скорость потока 3 километра в час от объездной до Волгоградской. И на Шевской постоять придется от Совхозной до проспекта Космонавтов.
4: Реклама.
5: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Центр Глазурита. Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Золотая коллекция. Радио.

0: 2011 год и Селена Гомес на радио Си. Это золотая коллекция 17.57. Ждем новостей еще впереди. Ace of Base, Beautiful Life и музыка понятная без слов. Уже через минуту на радио Си оркестр Поли Мориа. Love Story.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Сегодня в Кировском. Кекс с цукатами апельсинчик. Режь хлеб 169,99 за 500 граммов. Сметана классическая, полевское 89,99 за 350 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
6: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
7: Он и она.
8: Гармония любви.
7: Он, она и...
8: Гармония семьи.
9: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
10: Гармония.
11: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
12: Как сэкономить на покупке авто?
13: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
14: Акция до 31.07.2026 года.
15: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
16: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 18.01 в Екатеринбурге, радио «7» на 103.7 FM с новостями. Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «АН Астра», жилой дом «Футурист».
1: Здравствуйте. Россия и Азербайджан обсуждают восстановление авиасообщения. Заявление сделал глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Также по итогам этой встречи было заявлено, что Россия и Азербайджан преодолели непростой этап в двусторонних отношениях и смогли полностью нормализовать весь их спектр. Переговоры глав МИД России и Азербайджана прошли сегодня в Москве. С начала дорожного сезона в Екатеринбурге отремонтировали уже 6 улиц. По данным администрации города, работы завершили на Роза Люксембург от Малышева до Куйбышева, на проспекте Космонавтов, между улицами Машиностроителей и Турбиной. Также ремонты закончены на ЖБИ, объездной дороге, на Старой Сортировке и в Турчермете. Всего в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланировали ремонт 9 участков автомобильных дорог, напоминает агентство ЯН. Выдры в зоопарке Екатеринбурга сделали прогноз на финал чемпионата мира по футболу. В вольере киперы установили две кормушки с лакомством. Над левой кормушкой повесили флаг Аргентины, а над правой флаг Испании. Какую кормушку выберут Лилия и Роза, та страна и одержит победу. Обе выдры единогласно выбрали кормушку под испанским флагом. Три порции лакомства были съедены мгновенно, пишет портал Е1. В зоопарке Екатеринбурга теперь предполагают, что финал чемпионата мира завершится победой Испании 3-0. В Госдуме призвали усилить психологическую поддержку школьников при сдаче ЕГЭ. Десятки тысяч ребят со второй попытки получают более высокий балл, и становится очевидно, что проблема не в недостатке знаний, а в высоком уровне стресса, заявил вице-спикер Борис Чернышов. Депутат напомнил, что ранее выступал с инициативой разрешить использовать антистресс-наборы во время экзаменов. В это же время в Госдуме отмечают, что ЕГЭ должен оставаться серьезной формой итоговой аттестации. Возвращаясь к финалу чемпионата мира по футболу, он оказался под угрозой срыва из-за смога в Нью-Йорке. Власти мегаполиса предупреждают жителей о токсичном дыме от лесных пожаров в Канаде и призывают население соблюдать меры предосторожности. Ситуация с качеством воздуха продолжает ухудшаться, пишет Интерфакс. Финал, в котором на поле должны выйти сборные Аргентины и Испании, запланирован на воскресенье. Вероятность переноса источники называют минимальной, но полностью такое развитие событий не исключают, пишет Интерфакс. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.33.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: И о погоде на радиосе спонсор выпуска ИП «Титова» Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка». В субботу нам обещают облачность с прояснениями. Днем небольшой дождь, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, завтра днем до 22 тепла.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Злата Печка» – вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си – это музыка, которую мы любим, и радость по поводу скорого завершения рабочей недели. Конечно же, меня зовут Элина Гончарова. В Екатеринбурге 18:10. Сейчас на Радио Си минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Экономические отчеты и Штутгарта, и Вольсбурга фиксируют серьезные сдвиги в немецкой автоиндустрии, которые еще вчера казались немыслимыми. Концерн Volkswagen рапортует о падении глобальных поставок за последний квартал почти на 9%. Главный удар пришелся по ключевому китайскому рынку, где продажи рухнули более чем на треть. Местные компании стремительно вытесняют европейскую классику. И теперь в Германии впервые за всю историю бренда всерьез обсуждают закрытие внутренних заводов. Также в Volkswagen заявили, что модельная линейка в перспективе сократится наполовину, а число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 3/4. Кризис производства и цен – это не только проблема массового сегмента. Даже премиальный бренд Porsche, символ абсолютной финансовой устойчивости, вынужден экстренно затягивать пояса. Компания запускает жесткую программу оптимизации издержек. Да, еще вчера эти компании диктовали правила игры, а уже сегодня Китай вынуждает их урезать расходы, чтобы просто остаться на плаву.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
0: Далее с нами новая песня Милен Фармер и группа «Звери» уже через минуту на Радио Си.
1: Реклама.
5: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
8: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
0: И о ситуации на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль». Яндекс.Карты скромно констатируют нам 4 балла загруженности. По магистралям сложно на Восточной в сторону вокзала, на Московской в центр, на проспекте Космонавтов из центра и на Челюскинцев в сторону ЖД вокзала. Крупнейшие пробки на Норильской от фронтовых бригад до проезжей на Якаде. Сложности от поворота к станции Палкина до реки Решетка и от 19 километра до ЖД моста. Также на Трудовой, Губахинской проезжей сложности от Березовского тракта до Укромного переулка и на Шевской постоять придется от Совхозной до проспекта Космонавтов.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
4: Радио Си. 103.7 FM.

0: конце октября этого года она готовит выход новой пластинки. Ну а пока приветствуем сингл «C'est à quoi le tour de Mylène Farmer» на Радио Си. Золотые хиты и то, что в моде. 18.21, прекрасного всем вечера пятницы. Maroon 5 ждут нас впереди. И уже через минуту Eurythmics Sweet Dreams. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
1: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
9: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио Си.

0: Это Maroon 5 на Радио Си. Половина седьмого в Екатеринбурге. Прекрасный вечер пятниц. Впрочем, с нами хорошо всегда. Эд Ширан, великолепная Perfect впереди. Сейчас на Радио Си Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня скаты.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Скаты – это древнейшие хрящевые рыбы, ближайшие родственники акул, которые в процессе эволюции, буквально расплющаясь, превратив свои плавники в крылья. Сегодня скаты. Скаты обитают во всех океанах Земли, даже в Арктике и Антарктике. Более того, бывают речные скаты, которые приспособились к пресной воде. Разброс размеров скатов колоссален. Самый маленький индийский электрический скат имеет в длину всего 10 сантиметров и весит около 500 граммов. Размер крыльев гигантской манты морского дьявола достигает 9 метров, а вес 3 тонн. Мелкие прибрежные скаты живут 7-10 лет, гигантские манты 40-50 лет. Органы вдоха скатов расположены на голове за глазами, поскольку скаты проводят большую часть времени на дне, зарывшись в песок, из-за чего их жабры полностью заблокированы. Скаты обладают шестым чувством – электроцепцией. Они улавливают электрические поля живых организмов и способны обнаружить сердцебиение или движение мышц, зарытые глубоко в песок рыбы или креветки. Электрические скаты способны генерировать разряды напряжением до 220 вольт и силой тока до 8 ампера. В Древней Греции этих скатов прикладывали к головам пациентов для лечения хронической мигрени. Крупные скаты-мобулы выпрыгивают из воды на высоту до 3 метров. Причины этого поведения до сих пор точно не ясны. Гигантские манты обладают самым большим мозгом по отношению к массе тела среди всех рыб на планете. Манты способны узнавать себя в зеркале, подолгу разглядывая белые метки на своем теле. Кожа многих скатов покрыта острыми чешуйками с прочным эмалевым покрытием. В Японии высушенная кожа ската самегава ценилась на вес золота. Ее обтягивали рукояти самурайских мечей – катанов, так как ее шероховатая текстура гарантировала, что оружие никогда, ни при каких обстоятельствах, не выскользнет из ладони. И что на первом месте? У скатов нет костей. Их каркас состоит из эластичного хряща, покрытого миллионами микроскопических шестиугольных плиток кальция. Эта структура называется тессерае, практически как тессеракт – сияющий куб в мстителях, который служит защитным контейнером для камня пространства.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио Си. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.7. Радио Си.

0: Группа «Старый приятель» на Радио Си не так давно, в канун Ночи музыки, ребята приходили к нам, давали интервью, и послушать его вы всегда можете на radio.si.ru, как и многие другие интересные вещи. 18:41 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждет золотая коллекция. В тройке часа Мариус и Джулия, Рейн, Скорпионс, You and I. И в самом начале Джо Дассен, Атуа на Радио Си.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени.
5: И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
6: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
7: Сегодня в Кировском. Печенье Орео. В ассортименте 69,99 за 95 граммов при покупке от 2 упаковок. Колбаса молочная «Черкашин» и «Партнер». 229,99 за 350 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
0: Сейчас о том, что на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Глазурит» авто, официальный дилер «Лада» «Глазурит». Яндекс.Карты сообщают все о тех же 4 баллах. Весьма скромно для вечера пятницы. По магистралям сложно на проспекте Космонавтов в центр, на Московской в оба направления и на улице Токарей в сторону Репина. На крупнейшие пробки в Верхотурском проезде и на проспекте Космонавтов от ЕКАДа до Заречной. На самом ЕКАДе сложности от реки Сеть до Решетки и от реки Березовка до улицы Высоцкого. На Трудовой Губахинской проезжей сложности от Березовского тракта до Укромного переулка и на Московской серьезная пробка от Объездной до Волгоградской.
1: Реклама.
11: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
12: Акция действует до 31 июля 2026 года.
13: Радио Си 103.7 FM.
14: Золотая коллекция Радио Си.

0: Мариус и Джулия Рейн на Радио Си в золотой коллекции без 5-7 вечера в Екатеринбурге. Это значит, впереди нас с вами ждет третий звонок, где сегодня мы решим судьбу двух билетов на джазовый фестиваль. Прежде на Радио Си новости и через минуту послушаем музыку, понятную без слов. Это главная тема из мюзикла «Кошки». Memory на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, по каким критериям нам выбирать агентство недвижимости? Первое. Репутация. Это известность в сочетании с длительным нахождением на рынке. Она творит чудеса, квартира продается и быстрее, и дороже. Важны также рекламные возможности. Какая реклама и где? Здорово, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье. Это количество отзывов клиентов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника. Обратите внимание на количество сделок на сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, ну, например, на Домклике. Прекрасно, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе. Хотите узнать подробности? Звоните по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Наш офис на 8 марта 110 работает ежедневно.
3: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 13 42. Акция до 31.07.2022

0: живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
3: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
4: Он и она.
5: Гармония любви.
4: Он, она и...
5: Гармония семьи.
6: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
7: Гармония.
8: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 7 вечера. Радио Си на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Госдума незамедлительно рассмотрит предложение правительства России по стабилизации топливного рынка. Об этом заявил спикер парламента Вячеслав Володин. Он уточнил, что проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен и внесенный Кабмином, будет обсужден во вторник, 21 июля. ТАСС напоминает, что правительство предложило поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в налоговый кодекс. В России, напомню, уже введен запрет на экспорт бензина и дизеля, а в июле начнутся импортные поставки нефтепродуктов в страну. Паводок принес проблемы с питьевой водой в Верхнюю Салду. Воду из-под крана запретили использовать для питья, приготовления еды и мытья посуды. В том числе нельзя под этой водой и мыться, пишет портал Е1. Причиной оказалось попадание в Исинское водохранилище воды из притоков реки Иса. В пробах превышено содержание аммиака. В Верхней Салде чистую питьевую воду можно получить по 10 адресам. Списки опубликованы на официальных городских ресурсах и в соцсетях. И продолжая хронику паводка, в Ирбите из-за проливных дождей и режима ЧС отменили мотофестиваль. Об этом сообщили организаторы. Большая вода добралась до поляны, где были запланированы фестивальная сцена, парковка мотоциклов и палаточный лагерь. Также организаторы добавили, что кроме паводка на Среднем Урале существует и проблема с топливом. Сейчас мы считаем понесенные убытки, ждем спада воды, чтобы оценить масштабы разрушений и спланировать восстановительные работы, цитирует агентство ЯН представителей «Байкслета». Россияне реже ходят в кафе и рестораны. С начала этого года посещаемость заведений общепита сократилась на 10%. На смену питанию вне дома пришли покупки готовой еды в супермаркетах, пишет «Коммерсант». Рестораторы и владельцы кафе компенсируют снижение трафика ростом цен. Средний чек за последние полгода вырос до 18% в зависимости от сегмента. В США с начала чемпионата мира по футболу около стадионов и фан-зон изъяли более 700 дронов. Также представители ФБР провели несколько арестов. Ранее операторов дронов предупреждали о крупных штрафах за нарушение воздушного пространства объектов, на которых проходит мундиаль. Санкции достигают 100 тысяч долларов. В дни матчей все операции с дронами запрещены в радиусе 3 морских миль вокруг стадионов, а на мероприятиях с участием болельщиков действуют ограничения до 1 морской. Мили, пишет Интерфакс. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.33.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит». Строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В субботу, 18 июля, нам пообещали переменную облачность, умеренный дождь и ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, днем в Екатеринбурге до 22 тепла.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте «Здоровье». «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем еще два билета на джазовый фестиваль, который называется «Послушайте» на правах рекламы. Под открытым небом для вас развернется по-настоящему яркая атмосфера джаза. А для вас выступят Варвара Висбор, Александр Эвскляр, Максим Пеганов, Саша Алмазова и Дизи Дачдак. Фестиваль пройдет 1 августа в Летнем театре парка Маяковского для слушателей старше 12 лет. Уже сейчас дозвонитесь к нам на радио Сия по номеру 235-103.7, сделайте это третьим и заберите свою пару билетов. 235-103.7.
2: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31.07.2026 года.
4: А сейчас давайте посмотрим, что происходит на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». А сервис «Яндекс.Карт» сообщает о 3 баллах загруженности по магистралям, сложно на Московской, в центр, на проспекте Ленина в оба направления и на проспекте Космонавтов, также в центр. Крупнейшие пробки на Трудовой, Губахинской, проезжей от Березовского тракта до Норильской, на ЕКАДе сложности от 51-го километра до реки Решетка и от Режевского тракта до 25-го километра. Также на Московской скорость потока 4 километра в час от Объездной до Волгоградской. И в Верхотурском проезде на проспекте Космонавтов стоять придется от ЕКАДа до железнодорожной эстакады.
5: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65». Радио «Си» 103.7 FM.

0: На радио «Сия» игра «Третий звонок». И сейчас настало время узнать, кому же сегодня достались два билета на джазовый фестиваль. Послушайте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Елизавета.
0: С пятницей, с завершением рабочей недели. Но, к сожалению,
1: благодарю.
0: Больше поздравить не с чем. Ваш номер один.
1: Хорошо. В любом случае, большое спасибо. Передаю всем привет.
0: Всего доброго. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Это Радио Си, а это...
2: Анастасия.
0: Анастасия, ваш номер два.
2: Да, можно мне привет передать?
0: Конечно.
2: Я хочу передать привет своим родителям и своему молодому человеку. Маму зовут Катя, а папу зовут Леня, молодого человека зовут Тимур.
0: Всем по привету, всем отличной пятницы и прекрасных выходных.
2: Все, ура.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Надежда зовут меня.
0: И давайте рассказывайте, как пятница? Как настроение?
3: Хорошее настроение. Солнышко светит за окном.
0: Действительно.
3: Погода радует.
0: Радует и балует. А еще вы победитель третьего звонка на радио Си. Надежда, да. Ваш номер три.
3: Ой, спасибо. Я на неделе была вторая, а вот сегодня третья. Спасибо большое, я очень рада. Люблю радио Си, всегда слушаю.
0: Надежда, вам достаются пара билетов на джазовый фестиваль. Послушайте, вы сможете насладиться волшебной атмосферой под открытым небом в парке Маяковского 1 августа. А поздравляю вас с победой.
3: Очень, очень рада. Привет этому Екатеринбургу, хорошей погоды. Ну, правда, обещают на выходные плохую, но будем надеяться, что будет все хорошо. Будет солнышко нас светить.
0: Скрестили пальцы вместе. Все будет хорошо.
3: Да.
0: Ура, Надежда!
3: Да, ура, ура, ура. Я очень рада.
0: На правах рекламы. Джазовый фестиваль «Послушайте». Это по-настоящему яркая атмосфера джаза под открытым небом. Для вас выступят Варвара Висбор, Александр Эвскляр, Максим Пиганов, Саша Алмазова и Дизи Дачдак. Фестиваль пройдет 1 августа в Летнем театре парка Маяковского для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
6: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинос.
7: Акция от дилерского центра Регинос на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинос.
8: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
11: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
10: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
12: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
13: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
14: Телефон рекламной службы 235 0905.
15: Радио «Си».

0: 19:45 в Екатеринбурге. Пятница, вечер. Всех с завершением рабочей недели и отличного отдыха в компании «Радио Си». А впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции. На этот раз Кэти Перри, «Hot and Cold», «Rednecks», «Wish You Were Here» и в самом начале «Джонни Хейт Джаз», «Shattered Dreams». Но сначала о том, что на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада». «Глазурит». Яндекс.Карты сообщают нам о затруднениях. В 3 балла по магистралям пока сложно на Московской, в обе на стороны, на Репино в центр и на проспекте Ленина в оба направления. Крупнейшие пробки на Московской от объездной до Волгоградской, на Вильгельма де Генина от Академика Сахарова до Краснолесья, на Шевской скорость потока 3 км в час от Тепличной до Космонавтов, на объездной от Громова до Амундсена и на Московской постоять придется на отрезке от Хомякова до проспекта Ленина.
1: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27, 34, 43, 200, 34, 43, 200.
1: «Глазурит» – более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Яркое завершение золотой коллекции радио сета Кэти Перри, 19:58 в Екатеринбурге. Впереди новости, Роксет, Реал Шугар и музыка, понятная без слов, Кенни Джи, The Moment. Спонсор инструментальной музыки на радио СИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: В Екатеринбурге 20.01, радио 7 на 103.7 FM и завершающие на сегодня новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Почти 25 тысяч школьников понизили свой результат при пересдаче ЕГЭ. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Всего в 2026 году пересдать один из предметов решили почти 138 тысяч учеников. Среди них у 12,5 тысяч школьников баллы не изменились после пересдачи. Кроме этого, нейросеть выявила больше 3000 нарушений по категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал Футбол Фест. Активности, игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12.25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13.00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал Футбол Фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16.00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет Коммерсант, россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Томас Андерс отклонил предложение своего бывшего коллеги Дитера Болина возродить Modern Talking. Андерс поблагодарил поклонников группы за преданность, но отметил, что с момента распада группы вполне доволен собственной карьерой. Дуэт Modern Talking появился в 1984 году и просуществовал всего 3 года, выпустив при этом несколько суперхитов. После 1987 года группа возобновляла совместные выступления в 1998, просуществовав таким образом еще 5 лет. Напоминает Коммерсант. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.33.
0: И о погоде на радио Сиэ. В субботу нам пообещали переменную облачность, кратковременные дожди, ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью по области плюс 14-16, а завтра днем в Екатеринбурге до 22 тепла, в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Краснотуринске до плюс 20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Сиэ.

0: Это был Демен на Радио Си, золотые хиты и то, что в моде. Здесь все для нашего с вами прекрасного настроения вечером в пятницу. Меня зовут Элина Гончарова, 2010 в Екатеринбурге. Сейчас на Радио Си минута драйва, спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Киа в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Экономические отчеты и Штутгарта, и Вольсбурга фиксируют серьезные сдвиги в немецкой автоиндустрии, которые еще вчера казались немыслимыми. Концерн Volkswagen рапортует о падении глобальных поставок за последний квартал почти на 9%. Главный удар пришелся по ключевому китайскому рынку, где продажи рухнули более чем на треть. Местные компании стремительно вытесняют европейскую классику. И теперь в Германии впервые за всю историю бренда всерьез обсуждают закрытие внутренних заводов. Также в Volkswagen заявили, что модельная линейка в перспективе сократится наполовину, а число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 3/4. Кризис производства и цен – это не только проблема массового сегмента. Даже премиальный бренд Porsche, символ абсолютной финансовой устойчивости, вынужден экстренно затягивать пояса. Компания запускает жесткую программу оптимизации сдержек. Да, еще вчера эти компании диктовали правила игры, а уже сегодня Китай вынуждает их урезать расходы, чтобы просто остаться на плаву.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
0: В продолжении вечера пятницы Оливия Дин, великолепная So Easy, и через минуту Леонид Агутин и Анжелика Варум на Радио Си.
1: Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
1: Радио Си.

0: Поразительная легкость Оливии Дин, So Easy на Радио Си. Мы тоже ощущаем определенное облегчение с окончанием рабочей недели. Ну и впереди замечательные яркие летние выходные. 20 минут 9 в Екатеринбурге. Далее здесь ночные снайперы Джей Шон, Райдот. И через минуту Рикардо Фолли. Обыкновенная история. Это Радио Си.
1: Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: Половина девятого в Екатеринбурге. Прекрасного всем отдыха и предвыходного настроения в компании Радио Си. Вонатек Someone, наша ближайшая музыкальная. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День, когда нужно заплатить по счетам и раздать долги. Вам не нужны лишние проблемы. Тельцы, избегайте спонтанных трат. Скорее всего, окажется, что то, что вы купили, вам особо и не нужно. Близнецы, повремените с покупкой билетов на самолеты и отправкой в дорогу. Поездки могут казаться для вас очень изматывающими. Раки, многие вопросы, которые вы так страстно желали решить, останутся открытыми. Что ж, это дает интересный задел на будущее. Львы. День неблагоприятен для косметических и медицинских процедур. Также возможны травмы и досадные поломки. Девы. Не стоит ставить точку ни в каком начатом деле. Вы еще не закончили. Это же относится и к серьезным разговорам с близкими. Их придется продолжить. Весы. Если о чем-то договариваетесь, формулируйте все очень четко и повторяйте несколько раз. Могут возникнуть ссоры из-за недопонимания. Скорпионы. Возможны разные ограничения. Вам может не хватить денег или времени на то, чтобы завершить начатое. Стрельцы. Будьте внимательны в общении. Резкие суждения настроят близких против вас. Козероги. Если вам нужно что-то решить, записывайте это на бумаге. Потом будет сложно доказать, что и как вы предлагали. Водолеи. День улаживания вопросов, связанных с семьей и деньгами. Все будет распределено по справедливости. Рыбы. Могут быть трения с родственниками, но они приведут к хорошему решению, которое подойдет всем, включая вас.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: 20:45 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Здесь меньше слов, больше музыки. И золотая коллекция впереди. В сборнике часа Pink и Natrius, Just Give Me a Reason, Kind of Blue, Bitter Blue. И в самом начале, через минуту, Рик Астли на Радио Си.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки

0: до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Lit X3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Домлента.
1: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор. Саша Алмазова. Дизи Дач Дак. Весь день в парке. 3 сцены. 11 часов джаза. Поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАО Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
4: Золотая коллекция. Радио Си.

0: 2012 год в золотой коллекции Radio C Pink и Nate Reus 2058. Скоро Sugar Babe Stronger, но сначала музыка понятная без слов. Роберт Майлз, Children. Спонсор инструментальной музыки на Radio C ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.

0: А в Екатеринбурге 21.01. Радио 7 на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. В субботу нам обещают облачность с прояснениями, небольшие дожди, ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью по области плюс 14-16. Днем в Екатеринбурге до 22 тепла. В Асбесте и Каменске, Уральском до плюс 23. В Полевском и Лесном плюс 18-20.
1: СМИ Радио 7. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Прекрасный вечер пятницы в компании любимой музыки на радио Си. А меня зовут Элина Гончарова. Всем отличного отдыха. Впереди у нас длинный музыкальный микс А студио и Марк Энтони. Элтон Джон, Блэст и Бенделей. I never felt so right. Уже через минуту Шаус, Love Tonight. Это радио Си.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио 7.

тише лиском і ночю, там, де храм на крові без крова, капельниці в клочья, жить починаю знову. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

руке платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: 21:47 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Сига. В нашей компании хорошо всегда и вечером в пятницу особенно. На очереди у нас сборник хитов золотой коллекции. На этот раз Титио, Come Along, Aha, Crying in the Rain и в самом начале Бананарама, Venus.
1: Золотая коллекция Радио Сига.

Слушайте ее. Come Along в золотой коллекции радио «Сих Только». Музыка, проверенная временем. 21:58 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждет романтический вечер. Песня о любви, самые красивые баллады. А в дебюте Майкл Джексон, песня «Земли» и музыка, понятная без слов, на радио «Сих». Ричард Клайдерман к «Элизе».

0: В Екатеринбурге 22.01, радио Си на 103.7 FM и о погоде на завтра. В субботу нам обещают облачность с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, завтра днем до 22 тепла.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Нотр-Дам де Пари. Романтический вечер пятницы на радиосе 22.31 в Екатеринбурге. А с нами лучшие песни о любви, самые красивые баллады. Далее Atomic Kitten и Крис Ри, Джозефин. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День, когда нужно заплатить по счетам и раздать долги. Вам не нужны лишние проблемы. Тельцы. Избегайте спонтанных трат. Скорее всего, окажется, что то, что вы купили, вам особо и не нужно. Близнецы. Повремените с покупкой билетов на самолеты и отправкой в дорогу. Поездки могут казаться для вас очень изматывающими. Раки. Многие вопросы, которые вы так страстно желали ли решить, останутся открытыми. Что ж, это дает интересный задел на будущее. Львы. День неблагоприятен для косметических и медицинских процедур. Также возможны травмы и досадные поломки. Девы. Не стоит ставить точку ни в каком начатом деле. Вы еще не закончили. Это же относится и к серьезным разговорам с близкими. Их придется продолжить. Весы. Если о чем-то договариваетесь, формулируйте все очень четко и повторяйте несколько раз. Могут возникнуть ссоры из-за недопонимания. Скорпионы. Возможны разные ограничения. Вам может не хватить денег или времени на то, чтобы завершить начатое. Стрельцы. Будьте внимательны в общении. Резкие суждения настроят близких против вас. Козероги. Если вам нужно что-то решить, записывайте это на бумаге. Потом будет сложно доказать, что и как вы предлагали. Водолеи. День улаживания вопросов, связанных с семьей и деньгами. Все будет распределено по справедливости. Рыбы. Могут быть трения с родственниками, но они приведут к хорошему решению, которое подойдет всем, включая вас.
1: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Екатеринбурге 23 часа. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде на завтра. 18 июля в субботу нас ждет облачность с прояснениями. Возможны дожди, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, завтра днем до 22 тепла.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

Давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

так лучше, даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Скаты – это древнейшие хрящевые рыбы, ближайшие родственники акул, которые в процессе эволюции буквально расплющились, превратив свои плавники в крылья. Сегодня скаты. Скаты обитают во всех океанах Земли, даже в Арктике и Антарктике. Более того, бывают речные скаты, которые приспособились к пресной воде. Разброс размеров скатов колоссален. Самый маленький индийский электрический скат имеет в длину всего 10 сантиметров и весит около 500 граммов. Размер крыльев гигантской манты морского дьявола достигает 9 метров, а вес 3 тонн. Мелкие прибрежные скаты живут 7-10 лет, гигантские манты – 40-50 лет. Органы вдоха скатов расположены на голове за глазами, поскольку скаты проводят большую часть времени на дне, зарывшись в песок, из-за чего их жабры полностью заблокированы. Скаты обладают шестым чувством – электроцепцией. Они улавливают электрические поля живых организмов и способны обнаружить сердцебиение или движение мышц, зарытые глубоко в песок рыбы или креветки. Электрические скаты способны генерировать разряды напряжением до 220 вольт и силой тока до 8 ампера. В Древней Греции этих скатов прикладывали к головам пациентов для лечения хронической мигрени. Крупные скаты-мобулы выпрыгивают из воды на высоту до 3 метров. Причины этого поведения до сих пор точно не ясны. Гигантские манты обладают самым большим мозгом по отношению к массе тела среди всех рыб на планете. Манты способны узнавать себя в зеркале, подолгу разглядывая белые метки на своем теле. Кожа многих скатов покрыта острыми чешуйками с прочным эмалевым покрытием. В Японии высушенная кожа ската, самегава, ценилась на вес золота. Ее обтягивали рукояти самурайских мечей, катанов, так как ее шероховатая текстура гарантировала, что оружие никогда, ни при каких обстоятельствах, не выскользнет из ладони. И что на первом месте? У скатов нет костей. Их каркас состоит из эластичного хряща, покрытого миллионами микроскопических шестиугольных плиток кальция. Эта структура называется тессерае, практически как тессеракт, сияющий куб в «Мстителях», который служит защитным контейнером для камня пространства.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июля – Всемирный день эмодзи. Праздник появился в 2014 году. Эмодзи или эмоджи придумали в Японии еще в конце 90-х. «Э» значит «картинка», а «модзи» – «знак». Японский программист Сигетака Курита нарисовал 176 пиктограмм графических смайликов для зарождающейся мобильной интернет-сети одного из японских операторов. Объем сообщений был небольшим, а 250 знаков, и эмодзи стали настоящей палочкой-выручалочкой. Чуть позже картинки-знаки заметил француз Николя Лауфрани и стал экспериментировать с японскими эмодзи. Он создал знаменитые желтые значки и словарь эмотиконов, придумал категории от эмоций до национальных флагов. Сейчас именно Лауфрани владеет авторскими правами на любые изображения смайлика. В массовую культуру эмодзи привела компания Apple. В середине 2000-х внедрила их в свою операционную систему и сделала ставку на общение в соцсетях с помощью смайликов.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: В Египте обнаружили 18 неизвестных ранее гробниц. Находка археологов располагалась на территории современного курорта Эль-Аламейн. Это на берегу Средиземного моря, примерно в сотни километров к западу от Александрии. Ученые предполагают, что гробницы относятся или к периоду правления династии Птоломеев, то есть с 305 по 30 годы до нашей эры, или к следующими за ними периоду Римской империи до 395 года нашей эры. Находка оказалась богатой на археологию. артефакты. Например, среди прочего, ученые обнаружили в гробницах 24 золотых языка. Они, предположительно, были символическими погребальными амулетами. Дело в том, что именно в указанные периоды древние египтяне вставляли мумиям в рты золотые языки. Они считали этот металл плотью богов и верили, что именно этот амулет способен помочь умершим общаться с высшими силами в загробной жизни. Правда, самих мумий в гробницах не оказалось. Ученые нашли лишь два человеческих скелета. И пока непонятно, подвергались ли они процессу мумификации.
5: Здравствуйте! Самыми необычными шпаргалками на прошедших ЕГЭ стали брошь-камера, а также телефон и обычные бумажные заметки, замаскированные в обертке от шоколада. По данным главы ведомства Анзора Музаева, с ЕГЭ в основной период сдачи было удалено 917 участников. Также по данным итогов ЕГЭ, машинное зрение выявило более 3000 нарушений во время экзамена. Они относились к категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов, пишет агентство ТАСС. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал Футбол Фест. Активности, игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12:25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13:00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал Футбол Фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет Коммерсант, россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Власти Италии приняли закон против преемственности в мафии. По данным издания Guardian, специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родным членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получив новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Похоже, приходит конец монополии китайских автобрендов на ремонт. Госдума одобрила важные поправки к закону о защите прав потребителей, которые обяжут автопроизводителей передавать независимым сервисам техническую документацию. Речь идет о сервисных мануалах, схемах и кодах доступа к программному обеспечению. Обязанность действует в течение всего срока службы товара, а если он не установлен, в течение 10 лет со дня продажи потребителю или с момента снятия с производства. Раньше европейские, японские и корейские марки предоставляли эти данные добровольно в рамках своей коммерческой практики. Однако китайские концерны мануалы сторонним СТО принципиально не передают, из-за чего сложный ремонт вне дилерской сети стал почти невозможен. Иногда доходит до абсурда. В обычном сервисе машине могут без проблем заменить разбитую фару или лобовое стекло, но автомобиль отказывается ехать, выдавая ошибку. Мнение экспертов. Закон должен вернуть на рынок здоровую конкуренцию и снизить цены на обслуживание. Но у отрасли остаются вопросы к механизмам контроля. Пока не ясно, как именно государство будет принуждать зарубежные компании открывать доступ к закрытым базам. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2027.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июля 1982 журналист Василий Песков впервые посетил таежный тупик, хижину семьи сибирских отшельников Лыковых. Журналисту рассказал о них красноярский краевед Николай Журавлев, а тот узнал от геологов. Летом 78-го пилоты вели разведку железорудных залежей верховья реки Абакан в безлюдной тайге в Хакасии. И вдруг на склоне горы увидели огород. До ближайшего селения вниз по реке было 250 километров и ни одной дороги. Супруги-старообрядцы ушли в тайгу более 40 лет назад. Родили 4 детей, жили автономно, огонь добывали кресалом, жгли лучины. Летом ходили босые, зимой в обуви из бересты. Выращивали картошку, лук, репу, горох и рожь, а из конопли ткали и шили одежду. Не знали ни соли, ни хлеба. Когда Лыковых нашли геологи, их было 5. Пожилой отец, 2 дочери и 2 сына. Но журналист Песков застал только 2. Отца и младшую дочь Агафью. Остальные скоропостижно умерли. В 88-м и Агафья осталась одна, она так и живет в тайге. В 2021 первым ей построил новый дом бизнесмен и благотворитель Олег Дерипаска.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Первое изображение железного человека продали за рекордную сумму в 3 миллиона 875 тысяч долларов. Речь идет об оригинальном рисунке художника Дона Хека из комикса Marvel за март 63-го. Подобные раритетные иллюстрации сегодня встречаются редко, именно поэтому и вызывают такой ажиотаж. Лот действительно оказался весьма конкурентным. Сразу 6 участников аукциона продолжали повышать цену даже после того, как она перевалила за 3 миллиона долларов. И в итоге «Железный человек» стал самым дорогим произведением комиксного искусства. Его предшественник – «Человек-паук в черном костюме». Рисунок был опубликован в 1984-м. На нем и этот супергерой был представлен впервые. 4 года назад иллюстрацию купили также на аукционе за 3 миллиона 360 тысяч долларов. Но «Железный человек» оказался дороже.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой – 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 км в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как Yideya и Super Soco.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Скаты – это древнейшие хрящевые рыбы, ближайшие родственники акул, которые в процессе эволюции буквально расплющились, превратив свои плавники в крылья. Сегодня скаты. Скаты обитают во всех океанах Земли, даже в Арктике и Антарктике. Более того, бывают речные скаты, которые приспособились к пресной воде. Разброс размеров скатов колоссален. Самый маленький индийский электрический скат имеет в длину всего 10 сантиметров и весит около 500 граммов. Размер крыльев гигантской манты морского дьявола достигает 9 метров, а вес 3 тонн. Мелкие прибрежные скаты живут 7-10 лет, гигантские манты – 40-50 лет. Органы вдоха скатов расположены на голове за глазами, поскольку скаты проводят большую часть времени на дне, зарывшись в песок, из-за чего их жабры полностью заблокированы. Скаты обладают шестым чувством – электроцепцией. Они улавливают электрические поля живых организмов и способны обнаружить сердцебиение или движение мышц, зарытые глубоко в песок рыбы или креветки. Электрические скаты способны генерировать разряды напряжением до 220 вольт и силой тока до 8 ампера. В Древней Греции этих скатов прикладывали к головам пациентов для лечения хронической мигрени. Крупные скаты-мобулы выпрыгивают из воды на высоту до 3 метров. Причины этого поведения до сих пор точно не ясны. Гигантские манты обладают самым большим мозгом по отношению к массе тела среди всех рыб на планете. Манты способны узнавать себя в зеркале, подолгу разглядывая белые метки на своем теле. Кожа многих скатов покрыта острыми чешуйками с прочным эмалевым покрытием. В Японии высушенная кожа ската, самегава, ценилась на вес золота. Ею обтягивали рукояти самурайских мечей, катан, так как ее шероховатая текстура гарантировала, что оружие никогда, ни при каких обстоятельствах, не выскользнет из ладони. И что на первом месте? У скатов нет костей. Их каркас состоит из эластичного хряща, покрытого миллионами микроскопических шестиугольных плиток кальция. Эта структура называется тессерае, практически как тессеракт, сияющий куб в «Мстителях», который служит защитным контейнером для камня пространства.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июля – Всемирный день эмодзи. Праздник появился в 2014 году. Эмодзи или эмоджи придумали в Японии еще в конце 90-х. «Э» значит «картинка», а «модзи» – «знак». Японский программист Сигетака Курита нарисовал 176 пиктограмм – графических смайликов для зарождающейся мобильной интернет-сети одного из японских операторов. Объем сообщений был небольшим, а 250 знаков, и эмодзи стали настоящей палочкой-выручалочкой. Чуть позже картинки-знаки заметил француз Николя Лауфрани и стал экспериментировать с японскими эмодзи. Он создал знаменитые желтые значки и словарь эмотиконов. Придумал категории от эмоций до национальных флагов. Сейчас именно Лауфрани владеет авторскими правами на любые изображения смайлика. В массовую культуру эмодзи привела компания Apple. В середине 2000-х внедрила их в свою операционную систему и сделала ставку на общение в соцсетях с помощью смайликов.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Египте обнаружили 18 неизвестных ранее гробниц. Находка археологов располагалась на территории современного курорта Эль-Аламейн. Это на берегу Средиземного моря, примерно в сотни километров к западу от Александрии. Ученые предполагают, что гробницы относятся или к периоду правления династии Птоломеев, то есть с 305 по 30 годы до нашей эры, или к следующими за ними периоду Римской империи до 395 года нашей эры. Находка оказалась богатой на артефакты. артефакты. Например, среди прочего, ученые обнаружили в гробницах 24 золотых языка. Они, предположительно, были символическими погребальными амулетами. Дело в том, что именно в указанные периоды древние египтяне вставляли мумиям в рты золотые языки. Они считали этот металл плотью богов и верили, что именно этот амулет способен помочь умершим общаться с высшими силами в загробной жизни. Правда, самих мумий в гробницах не оказалось. Ученые нашли лишь два человеческих скелета. И пока непонятно, подвергались ли они процессу мумификации.
5: Здравствуйте. Самыми необычными шпаргалками на прошедших ЕГЭ стали брошь-камера, а также телефон и обычные бумажные заметки, замаскированные в обертке от шоколада. По данным главы ведомства Анзора Музаева, с ЕГЭ в основной период сдачи было удалено 917 участников. Также по данным итогов ЕГЭ, машинное зрение выявило более 3000 нарушений во время экзамена. Они относились к категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов, пишет агентство ТАСС. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал Футбол Фест. Активности, игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12:25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13:00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал Футбол Фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет Коммерсант, россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Власти Италии приняли закон против преемственности в мафии. По данным издания Guardian, специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родным членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получив новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Похоже, приходит конец монополии китайских автобрендов на ремонт. Госдума одобрила важные поправки к закону о защите прав потребителей, которые обяжут автопроизводителей передавать независимым сервисам техническую документацию. Речь идет о сервисных мануалах, схемах и кодах доступа к программному обеспечению. Обязанность действует в течение всего срока службы товара, а если он не установлен, в течение 10 лет со дня продажи потребителю или с момента снятия с производства. Раньше европейские, японские и корейские марки предоставляли эти данные добровольно в рамках своей коммерческой практики. Однако китайские концерны мануалы сторонним СТО принципиально не передают, из-за чего сложный ремонт вне дилерской сети стал почти невозможен. Иногда доходит до абсурда. В обычном сервисе машине могут без проблем заменить разбитую фару или лобовое стекло, но автомобиль отказывается ехать, выдавая ошибку. Мнение экспертов. Закон должен вернуть на рынок здоровую конкуренцию и снизить цены на обслуживание. Но у отрасли остаются вопросы к механизмам контроля. Пока не ясно, как именно государство будет принуждать зарубежные компании открывать доступ к закрытым базам. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2027.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июля 1982-го журналист Василий Песков впервые посетил таежный тупик, хижину семьи сибирских отшельников Лыковых. Журналисту рассказал о них красноярский краевед Николай Журавлев, а тот узнал от геологов. Летом 78-го пилоты вели разведку железорудных залежей в верховье реки Абакан в безлюдной тайге в Хакасии. И вдруг на склоне горы увидели огород. До ближайшего селения вниз по реке было 250 километров и ни одной дороги. Супруги-старообрядцы ушли в тайгу более 40 лет назад. Родили 4 детей, жили автономно, огонь добывали кресалом, жгли лучину. Летом ходили босые, зимой в обуви из бересты. Выращивали картошку, лук, репу, горох и рожь, а из конопли ткали и шили одежду. Не знали ни соли, ни хлеба. Когда Лыковых нашли геологи, их было 5. Пожилой отец, 2 дочери и 2 сына. Но журналист Песков застал только 2. Отца и младшую дочь Агафью. Остальные скоропостижно умерли. В 88-м и Агафья осталась одна, она так и живет в тайге. В 2021 первым ей построил новый дом бизнесмен и благотворитель Олег Дерипаска.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Первое изображение железного человека продали за рекордную сумму в 3 миллиона 875 тысяч долларов. Речь идет об оригинальном рисунке художника Дона Хека из комикса Marvel за март 63-го. Подобные раритетные иллюстрации сегодня встречаются редко, именно поэтому и вызывают такой ажиотаж. Лот действительно оказался весьма конкурентным. Сразу 6 участников аукциона продолжали повышать цену даже после того, как она перевалила за 3 миллиона долларов. И в итоге «Железный человек» стал самым дорогим произведением комиксного искусства. Его предшественник – «Человек-паук в черном костюме». Рисунок был опубликован в 1984-м, на нем и этот супергерой был представлен впервые. 4 года назад иллюстрацию купили также на аукционе за 3 миллиона 360 тысяч долларов. Но «Железный человек» оказался дороже.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой, 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 километрами в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как Yideya и Super Soco.

0: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Скаты – это древнейшие хрящевые рыбы, ближайшие родственники акул, которые в процессе эволюции буквально расплющились, превратив свои плавники в крылья. Сегодня скаты. Скаты обитают во всех океанах Земли, даже в Арктике и Антарктике. Более того, бывают речные скаты, которые приспособились к пресной воде. Разброс размеров скатов колоссален. Самый маленький индийский электрический скат имеет в длину всего 10 сантиметров и весит около 500 граммов. Размер крыльев гигантской манты морского дьявола достигает 9 метров, а вес 3 тонн. Мелкие прибрежные скаты живут 7-10 лет, гигантские манты – 40-50 лет. Органы вдоха скатов расположены на голове за глазами, поскольку скаты проводят большую часть времени на дне, зарывшись в песок, из-за чего их жабры полностью заблокированы. Скаты обладают шестым чувством – электроцепцией. Они улавливают электрические поля живых организмов и способны обнаружить сердцебиение или движение мышц, зарытые глубоко в песок рыбы или креветки. Электрические скаты способны генерировать разряды напряжением до 220 вольт и силой тока до 8 ампера. В Древней Греции этих скатов прикладывали к головам пациентов для лечения хронической мигрени. Крупные скаты-мобулы выпрыгивают из воды на высоту до 3 метров. Причины этого поведения до сих пор точно не ясны. Гигантские манты обладают самым большим мозгом по отношению к массе тела среди всех рыб на планете. Манты способны узнавать себя в зеркале, подолгу разглядывая белые метки на своем теле. Кожа многих скатов покрыта острыми чешуйками с прочным эмалевым покрытием. В Японии высушенная кожа ската самегава ценилась на вес золота. Ее обтягивали рукояти самурайских мечей – катан, так как ее шероховатая текстура гарантировала, что оружие никогда, ни при каких обстоятельствах, не выскользнет из ладони. И что на первом месте? У скатов нет костей. Их каркас состоит из эластичного хряща, покрытого миллионами микроскопических шестиугольных плиток кальция. Эта структура называется тессерае, практически как тессеракт, сияющий куб в мстителях, который служит защитным контейнером для камня пространства.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июля – Всемирный день эмодзи. Праздник появился в 2014 году. Эмодзи или эмоджи придумали в Японии еще в конце 90-х. «Э» значит «картинка», а «модзи» – «знак». Японский программист Сигитака Курита нарисовал 176 пиктограмм графических смайликов для зарождающейся мобильной интернет-сети одного из японских операторов. Объем сообщений был небольшим, а 250 знаков, и эмодзи стали настоящей палочкой-выручалочкой. Чуть позже картинки-знаки заметил француз Николя Лауфрани и стал экспериментировать с японскими эмодзи. Он создал знаменитые желтые значки и словарь эмотиконов. Придумал категории от эмоций до национальных флагов. Сейчас именно Лауфрани владеет авторскими правами на любые изображения смайлика. В массовую культуру эмодзи привела компания Apple. В середине 2000-х внедрила их в свою операционную систему и сделала ставку на общение в соцсетях с помощью смайликов.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: В Египте обнаружили 18 неизвестных ранее гробниц. Находка археологов располагалась на территории современного курорта Эль-Аламейн. Это на берегу Средиземного моря, примерно в сотни километров к западу от Александрии. Ученые предполагают, что гробницы относятся или к периоду правления династии Птоломеев, то есть с 305 по 30 годы до нашей эры, или к следующими за ними периоду Римской империи до 395 года нашей эры. Находка оказалась богатой на археологию. артефакты. Например, среди прочего, ученые обнаружили в гробницах 24 золотых языка. Они, предположительно, были символическими погребальными амулетами. Дело в том, что именно в указанные периоды древние египтяне вставляли мумиям в рты золотые языки. Они считали этот металл плотью богов и верили, что именно этот амулет способен помочь умершим общаться с высшими силами в загробной жизни. Правда, самих мумий в гробницах не оказалось. Ученые нашли лишь два человеческих скелета. И пока непонятно, подвергались ли они процессу мумификации.
5: Здравствуйте. Самыми необычными шпаргалками на прошедших ЕГЭ стали брошь-камера, а также телефон и обычные бумажные заметки, замаскированные в обертке от шоколада. По данным главы ведомства Анзора Музаева, с ЕГЭ в основной период сдачи было удалено 917 участников. Также по данным итогов ЕГЭ, машинное зрение выявило более 3000 нарушений во время экзамена. Они относились к категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов, пишет агентство ТАСС. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал Футбол Фест. Активности, игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12:25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13:00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал Футбол Фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет Коммерсант, россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Власти Италии приняли закон против преемственности в мафии. По данным издания Guardian, специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родным членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получив новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Похоже, приходит конец монополии китайских автобрендов на ремонт. Госдума одобрила важные поправки к закону о защите прав потребителей, которые обяжут автопроизводителей передавать независимым сервисам техническую документацию. Речь идет о сервисных мануалах, схемах и кодах доступа к программному обеспечению. Обязанность действует в течение всего срока службы товара, а если он не установлен, в течение 10 лет со дня продажи потребителю или с момента снятия с производства. Раньше европейские, японские и корейские марки предоставляли эти данные добровольно в рамках своей коммерческой практики. Однако китайские концерны мануалы сторонним СТО принципиально не передают, из-за чего сложный ремонт вне дилерской сети стал почти невозможен. Иногда доходит до абсурда. В обычном сервисе машине могут без проблем заменить разбитую фару или лобовое стекло, но автомобиль отказывается ехать, выдавая ошибку. Мнение экспертов. Закон должен вернуть на рынок здоровую конкуренцию и снизить цены на обслуживание. Но у отрасли остаются вопросы к механизмам контроля. Пока не ясно, как именно государство будет принуждать зарубежные компании открывать доступ к закрытым базам. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2027.
8: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июля 1982-го журналист Василий Песков впервые посетил таежный тупик, хижину семьи сибирских отшельников Лыковых. Журналисту рассказал о них красноярский краевед Николай Журавлев, а тот узнал от геологов. Летом 78-го пилоты вели разведку железорудных залежей верховья реки Абакан в безлюдной тайге в Хакасии. И вдруг на склоне горы увидели огород. До ближайшего селения вниз по реке было 250 километров и ни одной дороги. Супруги-старообрядцы ушли в тайгу более 40 лет назад. Родили 4 детей, жили автономно, огонь добывали кресалом, жгли лучи. Летом ходили босые, зимой в обуви из бересты. Выращивали картошку, лук, репу, горох и рожь, а из конопли ткали и шили одежду. Не знали ни соли, ни хлеба. Когда Лыковых нашли геологи, их было 5. Пожилой отец, 2 дочери и 2 сына. Но журналист Песков застал только 2, отца и младшую дочь Агафью. Остальные скоропостижно умерли. В 88-м и Агафья осталась одна, она так и живет в тайге. В 2021-м первым ей построил новый дом бизнесмен и благотворитель Олег Дерипаска.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Первые изображения железного человека продали за рекордную сумму в 3 миллиона 875 тысяч долларов. Речь идет об оригинальном рисунке художника Дона Хека из комикса Marvel за март 63-го. Подобные раритетные иллюстрации сегодня встречаются редко, именно поэтому и вызывают такой ажиотаж. Лот действительно оказался весьма конкурентным. Сразу 6 участников аукциона продолжали повышать цену даже после того, как она перевалила за 3 миллиона долларов. И в итоге «Железный человек» стал самым дорогим произведением комиксного искусства. Его предшественник – «Человек-паук в черном костюме». Рисунок был опубликован в 1984-м, на нем и этот супергерой был представлен впервые. 4 года назад иллюстрацию купили также на аукционе за 3 миллиона 360 тысяч долларов. Но «Железный человек» оказался дороже.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой – 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 км в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как Yideya и Super Soco.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Скаты – это древнейшие хрящевые рыбы, ближайшие родственники акул, которые в процессе эволюции буквально расплющились, превратив свои плавники в крылья. Сегодня скаты. Скаты обитают во всех океанах Земли, даже в Арктике и Антарктике. Более того, бывают речные скаты, которые приспособились к пресной воде. Разброс размеров скатов колоссален. Самый маленький индийский электрический скат имеет в длину всего 10 сантиметров и весит около 500 граммов. Размер крыльев гигантской манты морского дьявола достигает 9 метров, а вес 3 тонн. Мелкие прибрежные скаты живут 7-10 лет, гигантские манты – 40-50 лет. Органы вдоха скатов расположены на голове за глазами, поскольку скаты проводят большую часть времени на дне, зарывшись в песок, из-за чего их жабры полностью заблокированы. Скаты обладают шестым чувством – электроцепцией. Они улавливают электрические поля живых организмов и способны обнаружить сердцебиение или движение мышц, зарытые глубоко в песок рыбы или креветки. Электрические скаты способны генерировать разряды напряжением до 220 вольт и силой тока до 8 ампера. В Древней Греции этих скатов прикладывали к головам пациентов для лечения хронической мигрени. Крупные скаты-мобулы выпрыгивают из воды на высоту до 3 метров. Причины этого поведения до сих пор точно не ясны. Гигантские манты обладают самым большим мозгом по отношению к массе тела среди всех рыб на планете. Манты способны узнавать себя в зеркале, подолгу разглядывая белые метки на своем теле. Кожа многих скатов покрыта острыми чешуйками с прочным эмалевым покрытием. В Японии высушенная кожа ската самегава ценилась на вес золота. Ее обтягивали рукояти самурайских мечей – катан, так как ее шероховатая текстура гарантировала, что оружие никогда, ни при каких обстоятельствах, не выскользнет из ладони. И что на первом месте? У скатов нет костей. Их каркас состоит из эластичного хряща, покрытого миллионами микроскопических шестиугольных плиток кальция. Эта структура называется тессерае, практически как тессеракт – сияющий куб в мстителях, который служит защитным контейнером для камня пространства.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июля – Всемирный день эмодзи. Праздник появился в 2014 году. Эмодзи или эмоджи придумали в Японии еще в конце 90-х. «Э» значит «картинка», а «модзи» – «знак». Японский программист Сигитака Курита нарисовал 176 пиктограмм графических смайликов для зарождающейся мобильной интернет-сети одного из японских операторов. Объем сообщений был небольшим, а 250 знаков, и эмодзи стали настоящей палочкой-выручалочкой. Чуть позже картинки-знаки заметил француз Николя Лауфрани и стал экспериментировать с японскими эмодзи. Он создал знаменитые желтые значки и словарь эмотиконов. Придумал категории от эмоций до национальных флагов. Сейчас именно Лауфрани владеет авторскими правами на любые изображения смайлика. В массовую культуру эмодзи привела компания Apple. В середине 2000-х внедрила их в свою операционную систему и сделала ставку на общение в соцсетях. В сетях с помощью смайликов.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: В Египте обнаружили 18 неизвестных ранее гробниц. Находка археологов располагалась на территории современного курорта Эль-Аламейн. Это на берегу Средиземного моря, примерно в сотни километров к западу от Александрии. Ученые предполагают, что гробницы относятся или к периоду правления династии Птоломеев, то есть с 305 по 30 годы до нашей эры, или к следующими за ними периоду Римской империи до 395 года нашей эры. Находка оказалась богатой на археологию. артефакты. Например, среди прочего, ученые обнаружили в гробницах 24 золотых языка. Они, предположительно, были символическими погребальными амулетами. Дело в том, что именно в указанные периоды древние египтяне вставляли мумиям в рты золотые языки. Они считали этот металл плотью богов и верили, что именно этот амулет способен помочь умершим общаться с высшими силами в загробной жизни. Правда, самих мумий в гробницах не оказалось. Ученые нашли лишь два человеческих скелета. И пока непонятно, подвергались ли они процессу мумификации.
5: Здравствуйте. Самыми необычными шпаргалками на прошедших ЕГЭ стали брошь-камера, а также телефон и обычные бумажные заметки, замаскированные в обертке от шоколада. По данным главы ведомства Анзора Музаева, с ЕГЭ в основной период сдачи было удалено 917 участников. Также по данным итогов ЕГЭ, машинное зрение выявило более 3000 нарушений во время экзамена. Они относились к категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов, пишет агентство ТАСС. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал Футбол Фест. Активности, игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12.25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13.00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал Футбол Фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16.00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет Коммерсант, россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Власти Италии приняли закон против преемственности в мафии. По данным издания Guardian, специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родным членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получив новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Похоже, приходит конец монополии китайских автобрендов на ремонт. Госдума одобрила важные поправки к закону о защите прав потребителей, которые обяжут автопроизводителей передавать независимым сервисам техническую документацию. Речь идет о сервисных мануалах, схемах и кодах доступа к программному обеспечению. Обязанность действует в течение всего срока службы товара, а если он не установлен, в течение 10 лет со дня продажи потребителю или с момента снятия с производства. Раньше европейские, японские и корейские марки предоставляли эти данные добровольно в рамках своей коммерческой практики. Однако китайские концерны мануалы сторонним СТО принципиально не передают, из-за чего сложный ремонт вне дилерской сети стал почти невозможен. Иногда доходит до абсурда. В обычном сервисе машине могут без проблем заменить разбитую фару или лобовое стекло, но автомобиль отказывается ехать, выдавая ошибку. Мнение экспертов. Закон должен вернуть на рынок здоровую конкуренцию и снизить цены на обслуживание. Но у отрасли остаются вопросы к механизмам контроля. Пока не ясно, как именно государство будет принуждать зарубежные компании открывать доступ к закрытым базам. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2027.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июля 1982-го журналист Василий Песков впервые посетил таежный тупик, хижину семьи сибирских отшельников Лыковых. Журналисту рассказал о них красноярский краевед Николай Журавлев, а тот узнал от геологов. Летом 78-го пилоты вели разведку железорудных залежей в верховье реки Абакан в безлюдной тайге в Хакасии. И вдруг на склоне горы увидели огород. До ближайшего селения вниз по реке было 250 километров и ни одной дороги. Супруги-старообрядцы ушли в тайгу более 40 лет назад. Родили 4 детей, жили автономно, огонь добывали кресалом, жгли лучи. Летом ходили босые, зимой в обуви из бересты. Выращивали картошку, лук, репу, горох и рожь, а из конопли ткали и шили одежду. Не знали ни соли, ни хлеба. Когда Лыковых нашли геологи, их было 5. Пожилой отец, 2 дочери и 2 сына. Но журналист Песков застал только 2. Отца и младшую дочь Агафью. Остальные скоропостижно умерли. В 88-м и Агафья осталась одна. Она так и живет в тайге. В 2021-м первым ей построил новый дом бизнесмен и благотворитель Олег Дерипаска.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Первые изображения железного человека продали за рекордную сумму в 3 миллиона 875 тысяч долларов. Речь идет об оригинальном рисунке художника Дона Хека из комикса Marvel за март 63-го. Подобные раритетные иллюстрации сегодня встречаются редко, именно поэтому и вызывают такой ажиотаж. Лот действительно оказался весьма конкурентным. Сразу 6 участников аукциона продолжали повышать цену даже после того, как она перевалила за 3 миллиона долларов. И в итоге «Железный человек» стал самым дорогим произведением комиксного искусства. Его предшественник – «Человек-паук в черном костюме». Рисунок был опубликован в 1984-м, на нем и этот супергерой был представлен впервые. 4 года назад иллюстрацию купили также на аукционе за 3 миллиона 360 тысяч долларов, но «Железный человек» оказался дороже.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой – 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 км в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как Yideya и Super Soco.